0: Как ребенка в детский сад приучают. 2 часа первый денек, 2 часа второй денек, 3 часа. И вот так вот к рабочему дню полноценному выйти через 2 недели.
1: Ну и неплохо.
0: Мне кажется, надо утвердить на законодательном уровне эту инициативу.
1: Ну, давай только не в сентябре вот эти инициативы.
0: Не успеваю. В сентябре не успею.
1: А то ты уже, смотри, программу свою предложил. Я не пойду в сентябре за тебя голосовать.
0: У меня программа одна. Так как у тебя называется «Пуш». Выходите на связь, друзья, рассказывайте, как живете, чем дышите.
1: Ну и напомним, естественно, еще раз способ связи. Это наши мессенджеры «Макс», «Телеграм» и «СМС». Не забывайте о том, что номер все тот же. 8-983-510-107. Поэтому всех приглашаем к нам.
0: Ну и, конечно же, напоминаем о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 07:07 Новосибирске, друзья, подходите поближе. Это радио Юнитон, первое утреннее шоу, и начнем мы с ваших сообщений.
2: Ну давайте почитаем. Наталья написала, просит поздравить с днем рождения любимого мужа и отца Королева Дениса.
1: Денис.
2: Естественно, про то, что его очень сильно любят.
1: Правда, правда.
2: Здоровья, финансового благополучия. Ты лучший, мы счастливы, что ты с нами.
1: От всей души поздравляем и примазываемся к поздравлениям вашей семьи.
2: Кто-то вот, пожалуйста, тут нам пишет, и да, я думаю, сейчас каждое утро это происходит, от кого-то да прилетает сообщение, что...
1: Давай.
2: Кто-то
1: почитаем.
2: Стоит в очереди за бензином.
1: Константин написал,
2: ну, вот Константин, да?
1: Константин.
2: Да, утро начинается в очереди на заправке.
1: Выйдите, посмотрите вообще, есть там бензин или нет. Потому что я сейчас видел людей, которые стоят на заправке, хвост длинный,
2: и
1: табло
2: не видно,
1: с ценами
2: табло.
1: Не видно, да. А там только дизель.
2: Грустно вдвойне,
1: так что,
2: от этого.
1: Константин, прогуляйтесь. Посмотрите.
2: Ну а что касается праздников того дня, итак, изучаем.
1: Приступим.
2: Сегодня отмечается День российского кино.
1: Поздравляем всех, кто причастен к этому.
2: Всемирный день озер.
1: Это же мое любимое, ты сейчас меня провоцируешь.
2: Озеро, озеро.
1: На озере, работал на бульдозере. Опа!
2: Международный день бокса, также сегодня в числе праздников значится.
1: Устроим махач.
2: Ну, как давно я этого слова не слышала, вот
1: да,
2: со школы, наверное, со школы.
1: Вылетает из головы, из моей.
2: Ну и в 1955 году, в такой же день, как сегодня, 27 августа.
1: Что-то забуксовало на бульдозере.
2: Как будто уже суббота, а не четверг.
1: Юля, аккуратно.
2: Вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. Вот с того, мне интересно, кто там первый был, кто там... Товарищ вот этот вот, который
1: установил самый первый рекорд, который туда занесли.
2: Да.
1: Но можно ради интереса копнуть эту информацию и, я думаю, в отдельном выходе рассказать. Ну а мы с вами будем устанавливать антирекорды сегодня.
2: Самым первым и поворотным рекордом, раз уж мы тут
1: нашла,
2: заговорили,
1: Юля, давай.
2: Стал, внимание, спор о том, какая птица является самой быстро летающей дичью в Европе.
1: Это дичь какая-то, не рекорд.
2: В общем, самую быструю дичь. Определяли. Золотая ржанка или шотландская куропатка?
1: Ой, так с нашей темой сегодня сочетается.
2: Пересекается, да? Ну, в каком контексте, друзья? Мы тут решили сегодня поговорить про кулинарные провалы.
1: Ага.
2: Когда мы что-то попытались приготовить, и у нас это не получилось. Ну, вот, собственно, так звучит тема в первом утреннем шоу. Что готовили, какое блюдо и... Как так случилось?
1: Вот, Юль, смотри, вот у меня в моем жизненном кулинарном опыте, что вот не получилось и выкинул, такого не было.
2: Да ладно, я сырники выкидывала недели две назад,
1: выкидывать,
2: наверное.
1: Нельзя, надо...
2: А что ты с этим сделаешь, если он внутри сырой, вот это с яйцом...
1: творог.
2: Творог, сверху все подгорело. И что мне с этим нужно было сделать?
1: Доготовить, довести до готовности.
2: Да не готовилось оно никак, оно все размазалось в какую-то жижу вообще.
1: Вот жижу пожарила бы и съела нормально.
2: Это уже,
1: нормально.
2: Наверное, раз 15-й, когда я пытаюсь самостоятельно сделать сырники, ну не получается.
1: Я тебе привяжу замороженные из одного
2: да
1: магазина.
2: Да это я тоже умею готовые вот, пожарить.
1: Нормально.
2: А вот с нуля приготовить, вот
1: ну
2: это
1: вот,
2: да.
1: Это ты зря, конечно. У меня, помнишь, падали ножки куриные, которые на решетке, типа, в решетку втыкаешь. Я нашел рецепт в интернете. Решетку втыкаешь, и они висят и типа капают на картошечку, и там это все пропитывается. Слышишь, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Повалились ноги. Но они все равно же запеклись, понимаешь? Но не в том вот красивом типа виде, что они висят на решеточке, свисают и запекаются.
2: Кстати, по поводу курицы. Я же эпичный случай тоже знаю. Когда
1: ну, давай.
2: Когда мне доверили на мангале просто подержать решетку. Курочка замаринованная просто жарится. Мне сказали, ну дальше ты же сама приготовишь. Я ее решила перевернуть.
1: Ты
2: но
1: зачем?
2: Курица была тяжелая.
1: Так.
2: Она раскрыла решетку сама.
1: И убежала.
2: Из-за своей силы. Она упала в угли туда. Я, значит...
1: Фиаско просто.
2: И ты понимаешь, что оно же горячее, ты не можешь руками схватить. Я побежала, взяла какие-то щипцы. Это щипцы огромные. Это были щипцы, которыми бревна переворачивать. Я, значит, этими щипцами схватила эту курицу. А она скользкая, потому что она в маринаде. Она выпала на траву. Вся в каком-то песке, грязи. Подбежала собака.
1: Ну,
2: в непонимании. А я, то есть, могу, да, это использовать сейчас? Вот, все. Ну, короче говоря, курице пришел конец. Поэтому, ну, это ситуации, жестко. Когда мы пытались что-то приготовить, и у нас это не получилось, вот такой провал произошел, ну, я думаю, достаточно много. Я вспоминаю.
1: Не, ну, я могу готовить плов, но у меня получится каша рисовая с мясом.
2: Не, ну, это хотя бы можно съесть,
1: но
2: понимаешь?
1: Ну, съесть можно, да.
2: А когда ты
1: но
2: торт...
1: не то, что
2: а когда ты торт готовишь, и вместо одного стакана три стакана сахара положил, это невозможно было есть.
1: Так, Юлечка, я говорю, слезай со стакана, хватит уже на три стакана она, ну.
2: Друзья, тема уже запущена в наших социальных сетях, можете с ней ознакомиться, присоединяйтесь, рассказывать, какие у вас кулинарные провалы происходили, что вы готовили, и оно у вас не получилось, и почему все это дело произошло, и, кстати, почему у нас идет голосование.
1: На эту тему есть разные варианты ответа, виновата посуда, может быть, рецепт не тот, а может, руки не оттуда растут.
2: Просто звезды, да, так сошлись,
1: да,
2: вроде все было прекрасно, и продукты замечательные, ну не получилось, и все.
1: Тема представлена уже в нашем Макс-канале, голосование и опросы, и все вопросы также можно найти в группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
2: Ну и пишите непосредственно, напрямую. Можете выбирать этот способ связи, имеется в виду напрямую на номер 8-983-510-107. Макс, Телеграм, СМС. Тему запускаем,
1: да?
2: Через несколько минут читаем.
1: Через 3 минутки уже точно обратим внимание на первое послание с первым утренним шоу. Друзья, общаемся до 10.00.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы.

0: 7:17 уже в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. И сегодня мы говорим о наших кулинарных неудачах.
1: Ну, так уж бывает. Кулинарные провалы, я бы это так
0: и
1: назвала. Неудача, это, знаешь,
0: громко
1: это,
0: звучит.
1: Это слишком нежно, да. А вот кулинарный провал, когда что-то готовил и не получилось, вот это да. Ну, давайте почитаем, что вы нам пишете. Например, Вадим написал: пожарил судака на решетке. Когда надо было снимать его на тарелку, перепутал верх и низ у решетки. Ну, снял стопорное кольцо, вот это, да, и оно открылось вниз. И, соответственно, весь судак на пол, в песок, обоели, сказал товарищ. Ну, все.
0: Ну, давай, поели, да.
1: Ну, бывает такое, я сегодня тоже про...
0: Причем...
1: Это решетка виновата,
0: конечно,
1: я считаю.
0: Конечно, вы же готовили, все же нормально же шло.
1: У вас-то все отлично получилось. Так, Екатерина пишет: я однажды на заре семейной жизни испортила пирожки с яйцом и луком.
0: Да, каким
1: готовила образом? Готовила впервые, старалась, пересолила жутко, но... Муж ел и молчал, пока я не попробовала. А молчал, потому что я была беременна, и он боялся, что я обижусь.
0: Берег вашу, да, нервную систему.
1: О, как это мило.
0: А посолили-пересолили, потому что влюблены были. Это же всегда говорят. Ой, по-моему, повар влюбился, когда что-то пересолилось.
1: Вадим написал: это было 23 года назад. При рождении моей первой дочки, когда я решил удивить свою жену в роддоме приготовленным супом. Не знаю почему... После празднования у меня возникло такое желание приготовить и отвезти ей туда, ну, жиденького, да?
0: Mm-hmm.
1: А я вообще никогда не готовил, пишет Вадим. Сейчас делаю только под чутким контролем, а про суп испортила его сухая зелень.
0: Mm-hmm. Вот.
1: А вы ее что, много положили? Mm-hmm. Она была не та...
0: Ну, а что думаешь, Юлечка, сухой зеленью можно суп испортить? Да нет, конечно, свои пять души.
1: А я думала, что зеленью вот как раз нельзя испортить суп. Ну, он вот, и хорошо же, зеленушечка пошла.
0: Зеленый.
1: Зеленушечка. Дальше Борис написал: пытался впечатлить новую девушку, приготовил завтрак. Мужчины, вы вот не впечатляйте так девчонок, пожалуйста. Ты вкуснейшую яишенку на сале с зеленью. А она проснулась от вони шкварок, сказала, что их ненавидит. В общем, не сложилось. Ну тут, смотрите, мне кажется, блюдо изначально какое-то должно было быть вкусным. Это просто...
0: У меня аж слюна потекла от ваших шкварок.
1: У девушки вот, она не любит такое. Ну либо вы там шкварки что-то с ними так сделали, чтобы не возникло желания. Ну и почитаем еще ваши сообщения чуть позже, друзья. Рассказывайте, что вы готовили, у вас это блюдо не получилось.
0: Да, можете отправить голосовые послания. Макс Телеграм 8-983-510-107. Впереди игра «Операция подмена». Подарки ждут, далеко не уходите. Ну и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» ЖК «Акварельный 4.0».
1: Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
4: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис Новосибирск, Седова 158.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард-ТТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buterus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: FM.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель АА». Безумно крутая шаурма.
4: За подарками подходите к нам, друзья. Это радио «Юнитон». Первое утреннее шоу мы каждое буднее утро стараемся вас разбудить, а потом накормить.
5: Да хорошо, мне все нравятся эти пункты.
4: Поможет нам кто?
5: Почему ты пропустил пункт «А развлечь»? А поднять настроение.
4: А, знаешь, мы сейчас совместим и то, и другое, и третье, и получится безумно крутая шаурма.
5: Классическая, острая или с необычным сочетанием вкусов. Какую бы шаурму вы ни выбрали, главное, чтобы она была приготовлена, что с душой, конечно.
4: Точно.
5: Же. Именно так делают в «Безумно крутая шаурма». Попробуйте сами, сами проверите. Ищите душу именно там.
4: Ну, а мы здесь в студии делаем хиты на новый лад. Берем известную песню. Совершаем подмену музыкального стиля и частично даже слова меняем.
5: Ну а ваша задача послушать вот этот получившийся новый трек.
4: Да,
5: и
4: послушать.
5: Все-таки угадать, кто же исполняет эту песню в оригинале.
4: Нам нужно... Нам нужно имя исполнителя
5: или группы, кто это исполняет. Ну и отправляйте все это в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Не забывайте с вариантом ответа обязательно написать свой номер телефона для связи. Ну а что касается сегодняшнего трека, давайте будем давать подсказки?
4: Нет,
5: или сегодня все легко?
4: Очень легко, если вчера было непросто, еще и вспомнить вчера надо было, кто же, как же правильно написать имя исполнителя. Здесь максимально легко и понятно. Немного солнечного регги.
5: Ух!

0: Время подводить итоги игры «Операция подмена». Вместе с нами безумно крутая шаурма. И на кону сертификат на 1000 рублей.
1: Он достанется тому, кто первым справился уже с заданием игры «Операция подмена».
0: Вспомним.
1: Напомним, что

0: 98.38.
1: Безумно крутая шаурма угощает победителя и дарит сертификат на 1000 рублей. Ну и давайте обратимся к оригиналу.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7:36 в Новосибирске. Друзья, время звездных предсказаний здесь на радио «Юнитон». Подходите поближе, наши астрологи постарались. В эфире гороскоп.
2: Давайте начнем с овнов.
1: Овны, вы не просили, а помощники сами появились. Не стесняйтесь, делите с ними работу и ответственность. Вместе справиться будет легче и веселей.
2: Ну, команда молодости
1: нашей. Да
2: наши.
1: Круто, когда можно делегировать, да?
2: Тельцы, возможно, с этого дня придется изменить свое поведение и отношение к некоторым знакомым. Не бойтесь пересмотреть старые связи, если они перестали вас устраивать.
1: Пересматривайте, и пусть все устраивает вас сегодня. Далее, близнецы, в этот четверг, пожалуйста, разрешите те противоречия, которые возникли в начале месяца. Вы, наконец, увидите выход из запутанной ситуации, и это принесет облегчение.
2: Потому что надо вспомнить, что там в начале августа.
1: Близнецы,
2: было, да?
1: С наступающим вас облегчением.
2: Раки, вы случайно узнаете сегодня чужие секреты или скрытые мотивы. Будьте с такой информацией осторожны и не спешите делать выводы. Не все так очевидно, как вам покажется сразу. Вот проходили мимо кабинета, услышали какой-то разговор там коллег, да?
1: Ну, думаете
2: уже,
1: про вас?
2: Уже накрутили там, да?
1: А не про нас. Львы, смело меняйте образ, добавляйте детали, обновляйте гардероб. Не жалейте на это ни сил, ни денег. Новый стиль поднимет настроение и привлечет приятное внимание.
2: О, вы сегодня красавчики, красавцы.

0: Девы, в четверг накатит неожиданная тоска. Вы будете пытаться чем-то себя занять, но избавиться от грусти, к сожалению, не выйдет. Вот, ну, день такой вот, немного плаксивый, немного серый, вот, в плане настроения.
1: Ну, спасибо, ну, спасибо, Юлечка.
0: Это случайно так вышло.
1: Весы, сегодня вас могут завалить просьбами и мелкими поручениями. Не бегите спасать всех подряд, иначе к вечеру вы останетесь без сил, а ваши дела так и не сдвинутся с места, понятно?
0: Ну, зато вы какой-то, видите, вы добряк.
1: Ну, там немного кому-то чего-то помогите, а все остальное для себя.
0: Скорпионы, вы давно ждали больших перемен в жизни, и вот настал подходящий момент. Не тяните, делайте первый шаг, даже если кажется страшновато. Кстати, на самом деле так и есть, вот прям в точку.
1: Попали,
0: вот
1: да?
0: Да.
1: В самое сердечко.
0: Да, да.
1: Тогда вперед, скорпионы, далее стрельцы. С финансами и с делами все стабильно, пусть и не быстро, но дела движутся в гору. Не ждите мгновенных чудес, но будьте уверены, вы, стрельцы, на правильном пути.
0: Козероги, если хотите с кем-то помириться, используйте сегодняшний день и, в частности, его середину. Планеты помогут вам провести трудный разговор, и слова придут сами. Главное — начать.
1: Как на Новый год, помните песенку? Помиритесь, те, кто в ссоре.
0: Вот, но только в обед, понимаете? А в середине дня нужно это делать. Пошли,
1: да.
0: Позвали кого-нибудь на обед.
1: И все, и день закончился.
0: Да.
1: Водолеи. Когда водолеи ставят цели, их не остановить. Вы как танк или каток. Пока не добьетесь своего, не успокоитесь. И, внимание, другим покоя не дадите.
0: Ну ладно бы, да, сами.
1: Водолеи,
0: вот это
1: вы
0: вот,
1: сами
0: простите,
1: суету.
0: Перли бы, но...
1: суету создавайте, а других-то что втягиваете в это?
0: Ну и рыбы. Может случиться так, что придется выбирать между дружбой и работой. Говорите прямо, что думаете, без ложной стеснительности, чтобы потом не жалеть о невысказанном.
2: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: погода на радио Юнитон.
1: Время разговоров о погоде и приглашение поиграть в прямой эфир к нам в Автобум.
2: Ну, давайте начнем как раз с приглашения. Мы приглашаем, официально отправляем вам уведомление о том, что игра случится через 3 минуты, а вот дозваниваться в нее, чтобы получить 4 литра моторного масла,
1: надо.
2: Нужно прямо сейчас. 209-05-07, вопросы, ответы, все будет. Ну и, конечно, пожелаем вам в этом вопросе удачи.
1: Можно уже тренироваться и набирать номер телефона нашего эфира. Ну а мы пока напомним о погоде. В этот четверг, 27 августа, в городе осадков не ожидается. Ветер южный, 3,8 метра в секунду. Сейчас за окном
2: 13 градусов.
1: Днем около плюс 25.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Радіо Юнітон. Генеральний партнер ООО ГК «Юніком».
1: 7.47, друзья, вместе с группой компании «Юником» мы радуем ваших железных коней, а «Юником» — это эксклюзивный дистрибьютор моторных масел и технических жидкостей японского бренда «Гигас».
2: А радуем мы вас тем, что дарим 4 литра моторного масла «Гигас 530 SQ» ежедневно уже на протяжении, сколько, наверное, пару недель,
1: и еще
2: столько же будем
1: продолжать. Главное — дозвониться, ответить на вопрос и подарки заполучить.
2: Сейчас все это будет пытаться сделать Илья, который самым первым к нам дозвонился.
1: Илья, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, здравствуйте.
1: Добрейшего.
2: Слышно, что вы автомобилист. Я этот звук всегда слышу.
1: Да, Илья говорит, да. Тогда, Илья, для вас, внимание, задание.
2: Вопрос будет связан как раз с маркой «Гигас». И вот, собственно, вопрос. Для каких автомобилей рекомендуется «Гигас 10V40»?
1: Да, вот именно это масло.
2: Итак, поехали. 4 варианта ответа. Для новых электромобилей и гибридов. Для автомобилей в ремонте.
1: Как в народе говорят, для поломашек.
2: Для поломашек. Дальше. Для автомобилей с пробегом более 150 тысяч километров. Или для автомобилей с пробегом не более 3 тысяч километров.
1: Ну, типа для первого ТО.
2: Итак, поехали.
1: Нулевого.
2: Выбирайте, что вам ближе.
1: Электромобили, гибриды, поломашка, 150 тысяч или, наоборот, 3 тысячи пробега.
3: Ну, я думаю, выше 150 тысяч.
1: Мы проверяем, мы принимаем ваш ответ.
2: И знаете,
1: вы сами это решили.
2: И знаете, вот я горжусь нашими слушателями. Они знают, мне кажется, все. Потому что это абсолютно
1: правильно. Победа, Илья, вы выиграли.
3: Ой, спасибо.
2: Это масло,
1: пожалуйста,
2: поздравляем. Создано действительно специально для автомобилей с большим пробегом или работающим под большими нагрузками. Поздравляем вас, Илья, с победой. 4 литра моторного масла «Гигас» вам вручаем.
1: Да, это круто и качественно. Завтра в это же время продолжим автобумить.
0: Автобум на радио «Юнитон».
4: Генеральный партнер ООО ГК «Юником».
5: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: цены на прощанье. Обещанье и случай научит нас.
1: А что если завтра

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Сань, ты чё, пират?
1: С чего это?
0: Так одноглазый ездишь.
1: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
3: Я понял. Ксенон Шоп 54.
2: Звони 247-81-82.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
6: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
7: Пожарь, откуси, повтори.
8: Пожарь, откуси, повтори.
9: Омский бекон.
10: Вкус Сибири на каждом пикнике.
11: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
13: Что изменилось после лечения?
14: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
15: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
17: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: 8 утра в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
2: Первое утреннее шоу в эфире, друзья, это радио «Юнитон». Здорово, что настроились. Мы продлеваем эту рабочую неделю, если вы не в курсе. Нет, не для вас. Вы там отдыхаете, как хотите. Главное, в гости к нам приходите. «Пуш» — открытая студия в честь десятилетия будет работать в субботу у кинотеатра «Победа» на улице Ленина с 13 до 17. Приглашаем.
3: Вас ждут подарки, настроение, общение, фотосессии.
2: Фотосессии много.
3: Фотосессии. Ну и, как спросил наш слушатели, а что это вы не в 6.55? Ну, вы знаете, я думаю, что...
2: В субботу в это
3: во-первых,
2: время...
3: Во-первых, в субботу
2: мы 6.55
3: это никому не надо, а во-вторых, ну вы же помните закон о тишине. Мы не можем шуметь на площади Ленина в 6.55.
2: Ну, не самой площади,
3: мы можем
2: чуть-чуть
3: шуметь
2: спуститься.
3: В эфире, вот, да.
2: Да, поэтому мы вас приглашаем. Ну, а что касается дня сегодняшнего, тут все четко по расписанию. В 6.55 стартовали, до 10.00 будем с вами, и вот о чем болтаем.
3: Мы сегодня решили поговорить про кулинарные провалы. Что, когда в своей жизни вообще неважно, недавно или, может, где-то в прошлом, готовили, и у вас это не получилось.
2: Что-то пошло не так.
3: Что-то пошло не так.
2: Ваши истории почитаем, голосование посмотрим.
3: Давайте, Наталья... О, Юля написала. Когда мне было 5 лет, 6, что я все время...
2: Наталья, Юля, это раздвоение личности Юлечки, я боюсь.
3: Дубль 2 перемотали.
2: Да,
3: Юля написала. Когда мне было 6 лет, я захотела порадовать родителей обедом. Решила сделать омлет. Причем сделать в 10 часов утра, хотя родители приходили в 12.30.
2: Ага.
3: И почему-то я решила, что надо добавить соду для того, чтобы он поднялся. Никогда, большими буквами Юля пишет, никогда так не делайте. Хотя, когда родители пришли, они с удовольствием съели тот плоский, холодный, синий блинчик. Так, дальше давайте еще читать. Наталья написала. Буквально на днях ночевали у нас гости из Мурманска. Я, как примерная хозяйка, поставила в ночь рисовую кашу в мультиварке.
2: Отложенная вот эта вся история.
3: На утро. За ночь молоко прокисло. Гадость получилась та еще. Пришлось завтракать бутербродами. Вот так вот, да, вот ты думаешь, ну вот...
2: Мне кажется, каждая история сегодня должна сопровождаться фразой «Никогда! Никогда так больше не делайте!»
3: Вполне может быть, и вот в сообщении Андрея он тоже мог бы добавить фразу «Никогда так не делайте!» Давайте послушаем, что у него пошло не так.
2: Так, внимание.
4: Доброе утро, а я в оливье добавил свеклу.
2: В оливье. Свекольное оливье ел кто-нибудь, ну, когда-нибудь?
3: Прям, слушайте, вот знаете, хочется пойти от противного. Прям хочется как-нибудь приготовить и добавить.
2: Ну смотри, в оливье же есть морковка вареная?
3: Есть.
2: Ну что бы свеколочки не добавить?
3: Ну она окрасит, конечно, все. Ну и знаете как, давайте договоримся так. В следующий раз, когда вы будете готовить оливье, вы просто в отдельной чашечке отложите немного оливье и туда...
2: Свеклу.
3: Свеклу добавьте,
2: ну,
3: да.
2: Ну, смотри, а если вот морковка, свекла есть, вместо колбасы добавить рыбу, будет типа рыбный оливье.
3: Я тебя умоляю, ты что, есть такой рецепт, и говорят, что это дико вкусно
2: вот
3: с рыбой
2: и все,
3: оливье.
2: Все поменяли, изменили.
3: И еще давайте, Николай пишет, на Новый год решили сделать гармошку из мякоти мяса. Знаете, вот когда она нарезается, и внутрь вставляются всякие начинки. Чесночок, вот в данном случае Николай, значит, набил все сыр, чесноком и помидорами. В итоге мясо оказалось очень плохое, и запах стоял ужас. И вот вообще все пошло не так, понимаете? Все пошло не так. И мясо жалко,
2: да.
3: И время жалко, и блюдо не получилось. Ну, обидно, обидно, слушай.
2: По поводу голосования, из-за чего нам больше всего обидно, друзья, голосование есть в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте. А вопрос такой. Вы готовили блюдо, и оно не получилось. Почему? Лидирует вариант ответа. Руки не оттуда растут.
3: Ну, то есть и рецепт нормальный, и с продуктами все в порядке, да.
2: Второе место. Просто звезды не сошлись, а из реального третье место делит посуда подвела или продукты были не очень, как то самое мясо, о котором мы только что читали. А еще самое главное предупреждение было от вас, друзья, никогда не верьте рецептам в социальных сетях.
3: Это, друзья, это правда.
2: Вот оттуда я же эти ножки-то готовил, которые валились у меня с решетки. Ну.
3: Я готовила вот это популярно где-то с год назад, наверное, было блюдо, когда ты берешь помидоры, туда сыр вот этот вот круглый добавляешь в чашу и макароны разбрасываешь, заливаешь водой и в духовку ставишь. Друзья, никогда это не готовьте. Это отвратительно.
2: Тоже, да, испортил
3: это
2: все.
3: Просто сделайте просто макароны и отдельно порежьте сыр, не знаю, или натрите и готовые добавьте. Не делайте так. Это отвратительно. Это было ужасно невкусно. И я верю, что у меня руки в тот момент росли оттуда, откуда нужно было.
2: Мы
3: потому что я делала по рецепту.
2: Предупредили. А еще мы напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотез».
3: До 30 сентября в «Гемотез» действуют суперцены на базовые детские анализы. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот или понять причины аллергии. Подробности на сайте gemotez.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
5: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
0: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы слушаете радио «Юнитон».

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.13 в Новосибирске. Время разговоров о дорожной обстановке в любимом городе. Пуш предупредит, сообщит, а Яндекс.Карты показывают всего 3 балла.
2: Ну, на самом деле, мы могли бы, наверное, выйти и сказать, что пробок сегодня нет.
1: Ребята, никого нет.
2: Но есть небольшие затруднения. Давайте левый берег. Сегодня даже про площадь труда особо сильно говорить не будем. Там даже Станиславского сегодня нормально едет. Есть сложности на улице Троллейной от 9-й гвардейской дивизии до Тещиного языка.
1: Скорее
2: есть
1: всего, это очередь.
2: Предположение, что это на заправку. Да.
1: На бетонном переезде улица Связистов побродовила, туда выехать не просто, но это тоже, это, знаете, мы находим поводы о чем-то поговорить.
2: Да, ну, на станционную не выехать. Да, Связистов-то стоит как раз в сторону станционной.
1: Да, я про это и говорю.
2: А, дальше поехали. Давайте посмотрим правый берег. Здесь тоже практически сложностей нет. Ну, только
1: есть
2: предупредим
1: одно ДТП.
2: О ДТП, да.
1: На Кедровой, друзья, дорожно-транспортное происшествие. Упоминание об этом при движении от Кубовой в сторону первого Мочищенского шоссе.
2: Все. Мы вообще удивляемся, а куда все делись в этот четверг?
1: Юль, тут разные у меня в голове мысли.
2: Ну, давай.
1: Ну, кончился бензин.
2: Так.
1: Как ты поедешь?
2: Так, это первая причина.
1: Твоя версия, давай, твою про перед первым сентября.
2: Может быть, перед первым сентября все решили отдохнуть максимально, не знаю, куда-то уехать. Я не знаю, в чем причина.
1: Может, просто выспаться.
2: Тоже вариант. А вот мы это, кстати, проверим насчет теории выспаться. Через часик изучим дорожную обстановку.
1: Да, посмотрим. Возможно, позже все куда-то будут двигаться. Ну, а сейчас в городе практически свободно. Успевайте, слушайте Пуш и правила дорожного движения соблюдайте.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
3: Все мы изначально чистые.

0: 8.18 в Новосибирске, друзья. Газуем дальше, везде
1: газуем,
0: успеваем.
1: Общаемся.
0: Слушаем,
1: ну и, пуш. Кстати, общение же происходит, ну, у нас в эфире, это понятно, но я думаю, многие имеют общие чаты, рабочие, нерабочие,
0: много
1: садоводческие,
0: имеем.
1: Там
0: да,
1: еще.
0: Сантышные, подъездные.
1: Вот. Ну. Так, значит, друзья, обратите внимание, про рабочие чаты сейчас будет информация. Сотрудники, которые регулярно отправляют мемчики, картиночки, гифки в рабочие чаты, на 22% показывают более низкие показатели продуктивности.
0: Это ты сейчас только узнала об этом, Юлечка.
1: Люди, ну теперь люди посчитали всех вот это отправителей.
0: Единственное, что нового мы узнали в процентном соотношении, насколько меньше они работают и продуктивны, на 22%.
1: Причем те, кто отправляет больше 5 вот таких вот сообщений, картиночек, гифчик, мемчиков и прочее, у тех на 27%, понимаешь, да, продуктивность уменьшается.
0: Обалдеть, друзья.
1: Поэтому...
0: А ты заметил, я не участвую вот в этих диалогах, во всех вот картиночках наших, которые
1: ну,
0: прилетают.
1: Кстати, ну надо отметить, что у нас, наверное, пару человек могут иногда скидывать вот такие картинки, гифки. Вот. Но они как будто бы не раздражают, потому что
0: но
1: редко.
0: Это же происходит в нерабочее время, Юлечка.
1: Да нет, и в рабочее.
0: И в рабочее присылают?
1: Да. Ну, как реакция, не знаю, там что-то произошло, и раз такая реакция, хоп, там какая-то...
0: Нет, в моем окружении есть человек, который в дружеском чате отвечает исключительно картинками. Где он их находит, я не знаю, но по любому поводу. День рождения, праздник, спустило колесо, он всегда найдет, что прислать.
1: В общем, если вы думаете, что вы такой человек настроения, который вот любит поднять это самое настроение в
0: вас
1: чате рабочем...
0: Вас посчитали, руководство в курсе, что вы 22% и 27% даже не дорабатываете.
1: Поэтому... Ну, давайте, трудитесь. А гифки всякие вот это вот... Давайте вот в том самом садоводческом чате, да? СНТ-шном. Там, мне кажется, все... Там же много людей определенного возраста, и они очень любят вот эти все...
0: Доброе утро.
1: Да, вот эти картиночки.
0: Кофе. Желаю удачного дня. Давайте общаться дальше. Мы, кстати, в первом утреннем любим все. И гифки, и голосовые даже обожаем сообщения.
1: Кстати, мы даже видео умеем слушать, видео по радио.
0: Конечно, поэтому пишите, располагайтесь и выходите на связь. Ну и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Ну вот, кстати, в том самом чате СНТ вы можете рассказать про важные для садоводов и любителей вкусностей и информацию. Например, в «Маяке» можно купить соковыжималку центробежную за 2999,90 или металлическую. Металлические крышки для консервации 50 штук стоят 169,90. Держим курс на маяк, Волочаевская 57/1. Hey!

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения рецепт Алтая 1,5 литра 89,90. Колбаса докторская ГОСТ 750 грамм 309,90. Газ универсальный всесезонный 220 грамм 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
2: Реклама. В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
3: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
4: Ага.
3: О, вы уже здесь?
4: Ага.
3: А где скидка?
5: А скидка тому, кто забрал.
6: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
7: Что изменилось после лечения?
8: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется, улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
9: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на овощную консервацию.
11: Подробности в магазинах «Быстроном».
10: «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Опять нет места? Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Дорогой, у нас на ужин пицца.
14: Надеюсь, Додо?
15: Додо.
16: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
2: Счастье есть.
3: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
2: «Додо».
1: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
4: В радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ты так быстро подружился с преподавателем?
8: Ха, я принес на пары «Додо Пиццу».
2: «Додо».
9: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ОР Schmidt Dental.
1: Внимание, внимание, до окончания приема заявок осталось совсем ничего. Сегодня последний день, чтобы забрать подарки и показать, насколько вы улыбчивая семья.
2: А потому что на этой неделе в фотоконкурсе «Улыбка на все 100» тема «Семейная улыбка». Друзья, еще раз напоминаем, что на фото должна быть ваша семья. Хотя бы от двух человек.
1: Не отдельно ребенок, или не отдельно вы. Возможно, вы одинокая, симпатичная. Не такая у вас семья. Но хочется увидеть, конечно же, массовые фотографии. И все это может принести вам подарки и победу в фотоконкурсе на этой неделе. Вместе с нами Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона» и на кону сертификат на 5000 рублей.
2: Давайте напомним о том, что мы принимаем ваши фотографии, на которых семья от двух человек. И все улыбаются. Ну, по крайней
1: точно,
2: мере,
1: точно.
2: Ну, наш конкурс все-таки называется «Улыбка на
1: не
2: все 100».
1: Не кривляется, а улыбается.
2: Да. Прислать вы можете круглосуточно к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107, либо самостоятельно загрузите фотоальбом в группе ВКонтакте. Он так и называется, фотоальбом «Улыбка на все 100». Ну и сегодня до 23 часов 59 минут 59 секунд.
1: Молодец, Юлечка.
2: Мы принимаем ваши фото, а завтра в это же время мы выберем автора какой-то самой запоминающейся фотографии, которая впечатлила больше всего, и вручим этому человеку тот самый сертификат на 5000 рублей.
1: Ну, давайте пару фоторабот представим словесно. Вы можете все увидеть в фотоальбоме в группе ВКонтакте. Начнем
2: с итальянской истории немного. Нам Александр прислал фотографию, где три очаровательные девчонки улыбаются невероятно, и фотография сделана в Италии, когда как раз поехали, насколько я помню, писала
1: к итальянской бабушке.
2: К итальянской бабушке, да.
1: Почему моя бабушка итальянская? Где швейцарская? Где наследство? Ничего понять не могу. Но в любом случае очень классно, улыбчиво. По этому поводу я даже песню подобрал.
2: Ну давай. А, или она будет звучать, да, в эфире, ты споешь?
1: Лошары ми кантары, вот это же. Нет, другая будет песня после того, как мы замолчим.

0: 8:33 этого дня уже потеряно.
1: Вычеркнули.
0: Присылайте
1: уже
0: свои фотоработы и побеждайте.
2: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оршмидт Дентал.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:37 уже в Новосибирске, и снова не знаю, Юль, с чего начать. То ли о погоде рассказать, то ли поиграть, позвать всех.
2: А что вот что тебе больше нравится?
1: Я, конечно же, развлечения люблю, обожаю. И зову всех к нам в студию дозваниваться по телефону 209-0507.
2: У нас впереди игра «Маршрут настроен». Добавит настроение тем, кто, как
1: вкусности,
2: написали наши слушатели.
1: Сладости.
2: Кто-то, кто стоит за бензином.
1: Радости добавит.
2: Кто где-то
1: точно
2: в пути, кто дома, на работе. В общем, друзья, 209-0507, телефон прямого эфира.
1: Набирайте.
2: А пока мы действительно расскажем о погоде. Она сейчас хоть и прохладная, но солнечная.
1: Да, сегодня в городе вновь осадков не ожидается, а ветер будет южный, 3,8 метров в секунду. За окном в данную минуту
2: около 13 градусов.
1: Днем плюс 25, отлично.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Партнер игры — турецкая кондитерская от Исмаила Яшара. ИП Яшар Исмаил.
3: 8 часов и 42 минуты уже в Новосибирске. Друзья, для вас подарки, сладости и радости от турецкой кондитерской Исмаила Яшара.
4: И вот этот целый набор вкусностей, сладостей, невероятно свежих, достанется кому-то из вас, тому, кто справится с нашим заданием в игре «Маршрут настроен». Все очень просто. Мы вам задаем маршрут по Новосибирску с точки А в точку Б, а вы пытаетесь угадать, предположить, сколько минимально по времени сейчас с учетом дорожного обстановки займет этот маршрут.
3: Варианты ответа дадим, конечно. Сегодня не напрягает. Варианты ответа последуют. Точку А и Б представим, а сначала познакомимся
4: с Ксенией, которая к нам дозвонилась.
3: Ксения, доброе утро и здравствуйте.
5: Доброе утро.
3: По традиции первый вопрос.
4: Давай. Я люблю твой вопрос.
3: Чаще за рулем или чаще на пассажирском?
5: Чаще на пассажирском.
4: Вот, я всегда говорю, это моя команда. Ксения, присаживайтесь рядышком. Мы с вами
3: сейчас, пристегивайтесь.
4: Артем сейчас за рулем, а мы с вами на пассажирских сиденьях. Сейчас отправимся из точки А в точку Б. Ну что, мы вчера остановились у ГПНТБ.
3: ГПНТБ, у библиотеки. Да, на восходе, и решили поехать сегодня...
4: Педагогический университет,
3: да,
4: главный корпус.
3: НГПУ. Как вы думаете, сколько сейчас, с учетом дорожной обстановки, займет... этот маршрут минимально по времени.
4: Минимально. Итак, поехали. 15 минут, 20 минут или 25 минут?
3: 15, 20 или 25. Ксения, выбирайте.
5: 15.
3: Не 20, не 25. Вы выбираете 15. Мы правильно услышали?
4: Я не знаю, что поспособствовало.
5: Ну, 20.
3: Ксения, а кто вас сбивает с пути? Вы с кем советуетесь?
5: А мы на работе тут командой своей.
3: Ну, команда сейчас так, там уже приготовилась турецкие сладости от Исмаила Яшара поедать.
4: Так,
3: но
4: подождите.
3: Не факт, что так выйдет.
4: Не всегда подсказывают.
5: Все-таки 15,
4: верно.
5: 15.
4: Я поняла. Коллеги, ну-ка отойдите от девчонки.
3: А вы можете,
4: вот сейчас Ксения,
3: выйти из кабинета? Можете выйти? Итак, ваш ответ в зачет.
4: Ксения, мы в вас верим, ну...
5: 15.
3: Проверяем.
4: Да и правильно делаете. Давайте послушаем навигатор, что он нам говорит.
6: Маршрут настроен. От публичной научно-технической библиотеки до педагогического университета время в пути составит 15 минут.
3: Ксения, ну 15.
4: Абсолютно,
3: ну 15,
4: точно.
3: Конечно же. Каких 20 мы намекнули, город пустой.
4: Я сейчас чувствую, что коллегам не так много достанется сладостей от турецкой кондитерской.
3: Вы уж сами решайте, но наверняка у вас все-таки дружный коллектив, и вы справились с заданием.
4: Вам достаются все сладости, настроение есть. Ну а что касается, кстати, турецкой кондитерской Исмаила Яшара, мы напомним о том, что сладости всегда же могут стать классным подарком, который не только оставит вкусные воспоминания, но и создаст ощущение праздника, душевного тепла. И вот сладости от Исмаила Яшара как раз именно
3: это
4: такие.
3: Это отличный вариант.
4: Особенно актуально в преддверии 1 сентября. Ловите момент. Кстати, выбрать можно три разные точки. Смотрите, где вам удобнее. Можно отправиться в центр на Красный проспект, 45. На левом берегу тоже есть турецкая кондитерская Исмаила Яшара в СТЦ «Мега». И новая точка на Фрунзе, 238.
0: Маршрут настроен.
1: На радио Юнитон.
2: Партнер игры — турецкая кондитерская от Исмаила Яшара. ИП Яшар Исмаил.

0: Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82.
1: Пожарят усы, повтори.
2: Пожарят усы, повтори.
3: Омский бекон.
4: Вкус Сибири на каждом пикнике.
5: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
6: Табак мокрый по утру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Английский для детей. Level 11.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
6: Квартиры в жилом комплексе.
7: Так вот, джакузи.
8: Дочка, просто мост.
9: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
11: Давай спросим у папы.
12: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
11: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
1: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
15: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
16: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас. На bibifood.ru.
17: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
18: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: И раз.
20: Фа-ми-ре-до-до-до-до-до-до-до.
21: Когда очень хочется додо пиццы.
20: До-до.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Первое утреннее шоу встречает четверг, друзья. Завтра будет пятница, придем на работу. Вы не поверите, и в субботу мы тоже придем на работу, правда, попозже. Если вы еще не в курсе, именно в субботу, 29 августа, первое утреннее шоу отмечает десятилетие.
1: Ну и рабочее место у нас поменяется. Мы меняем эфирную студию на площадку у кинотеатра «Победа». Именно там будет выездная студия первого утреннего шоу «Пуш» в честь юбилея, в честь десятилетия нашего шоу.
0: С 13.00 до 17.00 приходите в гости, получайте подарки, положительные эмоции. Будем поздравляться.
1: Ну а сегодня мы продолжаем с вами общаться здесь, в прямом эфире. И делаем это каким образом? Естественно, например, обсуждая тему сегодняшнего эфира. Сегодня мы решили поговорить про кулинарные провалы. Когда вы что-то готовили и у вас не получилось. Ну давайте несколько ваших историй.
0: Да, пожалуйста.
1: Например, Юля написала: когда мне было 8 лет, я решила перед музыкальной школой пожарить картошку. Естественно, сожгла. Пошла, выкинула, не успокоилась, поставила вторую партию. Результат тот же, сжженная в угле картоха. Грустная, пошла ее выбрасывать в мусоропровод, который вот в подъездах.
0: Ага.
1: Значит, и ужас дальше был, потому что в руке от сковородки осталась только ручка. Сковорода улетела в дырку. Думала, мама меня убьет, и нарисовала ей картину своих действий на альбомном листе. В общем, мама простила и вскоре купила новую сковородку. Но вот осталась в памяти.
0: Вот, да, с самого детства. Травма детства.
1: Марина написала: однажды у меня не получились вафли с вареной сгущенкой. Там, может быть, вафли-то и нормально были, а вот сварить сгущенку, пока мама на работе, это богатый кулинарный опыт и навык генеральной уборки, включая стены и потолок.
0: Рванула баночка, да?
1: Именно так.
0: Были времена, у меня товарищ так заварил.
1: Да мы тоже варили.
0: Он потом звонил: да, приходите скорее, меня убьют родители.
1: У меня, кстати, ни разу не взорвалась она.
0: И мы помогали ему оттирать сгущенку.
1: Алиса написала: как-то нашла рецепт купат в напитке пенном.
0: Так.
1: И в итоге, по факту, ну как бы и напиток жалко, и купаты. Вкусно оно, конечно, было, но как будто без напитка было то же самое.
0: Просто перевели, да?
1: Как будто бы перевели это все, да.
0: Так, Сергей написал, что по телеку насмотрелся рецептов таких бюджетных блюд. И готовил суп
1: биск.
0: Это из остатков креветочных панцирей.
1: И вот, казалось бы, ну, звучит красиво, да?
0: Да, ну, во-первых, чтобы добыть креветочный панцирь,
1: нужно купить креветки.
0: Креветки по цене, ого-го, какой. Бюджетно уже явно не получилось. А потом запах стоял от этого супа несколько дней
1: в квартире. Во всей квартире, да.
0: Но, в принципе, блюдо удалось.
1: Наталья написала: я как-то решила сделать колбаску сладкую. Вроде делала все, как написано, но переборщила сахара, и оно, когда полежало, она, колбаска, полежала в холодильнике, она не резалась, а долбилась молотком. Сахар взял свое.
0: Ну, нормально, развлечения и конкурсы интересные, кулинарные,
1: да? Вера написала: я готовила печенье для тонкой талии по рецепту из интернета. Самое гадкое печенье. Папа забрал на работу, и даже там коллеги сказали, что ничего хуже они не ели, хотя на работе съедается все.
0: Повторяем, друзья, повторяем. Рецепты из интернета и социальных сетей частенько превращаются в перевод продуктов в никуда.
1: Я так решила сделать Наполеон. ПП Наполеон из двух продуктов.
0: Значит, Папалеон у тебя получился.
1: Папалеон.
0: Так, Юля делала Папалеон.
1: Значит, нужен только лаваш. Обычный лаваш.
0: Уже интересно.
1: И пудинг. Вот этот, который без сахара продается. Угу. И ты вот этот, значит, слои смазываешь, значит,
0: фу,
1: лаваш сверху пудинг. И так все в интернете говорили: это невероятно вкусно. Друзья, на каком бы вы ПП не были, купите маленький кусочек обычного Наполеона,
0: Юль,
1: съешьте его, получите удовольствие, потому что это отвратительно,
0: а
1: это невкусно.
0: Что? ПП расшифровывается не только как правильное питание, но и ПП. Получилось.
1: Полная ерунда. Да. Да, давайте так. Ну еще от Вячеслава сообщение. Он роллы пытался делать. Получилась рисовая каша с рыбой в водорослях нори.
0: Тоже неплохо.
1: Хотя, мне кажется, ну,
0: в принципе, съедобно же было.
1: Съедобно же, да.
0: Это так же, как плов делаешь вот в мультиварке, типа, получится.
1: И там не плов, а каша, да?
0: Каша с мясом. Ну, съедобно. Пишите еще, друзья. Ждем ваши послания и истории. И напоминаем о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот, или понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Hey!

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Юнитон.
1: 9.12 в Новосибирске, друзья, подходите поближе. У нас для вас новая музыка, новиночка такая, которая в год единства народов России максимально актуально показывает, насколько мы разнообразны и талантливы.
2: Ну что, давайте по порядку. Кто у нас сегодня в гостях? Ну, во-первых, группа «Мохито».
1: Да.
2: Это первый участник этого трио, да, который мы сегодня представим.
1: Музыкальный продюсер Red Square.
2: Мы
1: Красная
2: про него...
1: площадь.
2: Будем так называть, да? Мы про него как-то рассказывали, он действительно...
1: Много к чему приложил руку.
2: Приложил свою руку к известным хитам. Ну и еще из удивительного, у нас сегодня в этом трио появится замечательный исполнитель, который добавит национального колорита из Башкирии.
1: Зайнеддин.
2: Именно так.
1: Зайнеддин будет читать
2: свой башкирский рэпчик.
1: Да.
2: Что выпустили ребята? Песня называется «Путь к тебе». Ну такая атмосферная история, когда ты готов стремиться к человеку даже сквозь темноту, ты проходишь луну, звезды, ночную дорогу, все лишь бы путь к этому прекрасному человеку
1: был прекрасным. Давайте слушать. Мне прям интересно, что получилось из этого, такого музыкального мощного тандема.
2: Ну, скажем так, музыкально это очень современная история. Со соответствующими звучками, хуками, как говорят, вот это волшебное слово.
1: Но времени у вас будет немного, чтобы оценить данное творение. Оно длится всего 2 минуты и 13 секунд.
2: Ну, давайте слушать. Ну, а голосование, друзья, проходит классическим способом. Во время звучания песни присылайте свои реакции к нам в Макс или Телеграм. Номер 8-983-510-107. Реакции могут быть любыми.
1: Плюс-минус,
2: от слов до
1: за,
2: смайликов.
1: Против, ваши эмоции ждем. Мы и решаем, берем эту песню в эфир на постоянной основе или одного раза достаточно. «Мохито», «Зайнеддин» и «Red Square» — «Путь к тебе».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Вот такой он путь к тебе, друзья. Это группа Мохито, Зенит Дин и Red Square. Песня абсолютно новинка музыкальная для ваших ушей и для многих тоже. Оказалось, что-то неизведанное. Не хватило еще чуть-чуть бы, ну, продлите песню, ну, хотя бы еще полминутки, пусть инструмент
1: как будто
0: вот
1: захотелось
0: этот
1: еще один куплетик
0: народный
1: добавить,
0: поиграет.
1: Да?
0: Или, ну, проигрыш красивый.
1: Ну, смотрите, друзья, как вы голосовали. А вы, друзья, голосовали сегодня практически на 100%. Да, всего два человека сказали нет этой песне, а, ну, это все, это практически 99,9. Кто проголосовал положительно, а значит, песня остается.
0: Если кому-то не зашло, извините, простите, завтра придумаем, что это новенькое, ну, а сегодня мы говорим, что Мохито, Зенит Дин и Red Square регулярно будут звучать в нашем эфире с песней «Путь к тебе».
2: О чем

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
3: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
4: «Додо Пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
7: Додо.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
4: «Додо».
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш представляют программу «Не в зуб ногой». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: 9:28 в Новосибирске, друзья, в режиме реального времени. В первом утреннем шоу мы получаем ответы на важные жизненные вопросы.
4: На вопросы, связанные с нашими улыбками. А кто лучше всех знает про наши улыбки? Ну, конечно, те, кто с ней работают на ежедневной основе. Вместе с нами Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона» и ее эксперт-специалист, главный врач, врач-ортодонт Екатерина Вячеславовна Субоч сейчас ответит на наш вопрос, связанный
3: сегодня,
4: с
3: да.
4: брекетами.
3: Вот именно про это и про стеснение,
4: визуальную составляющую,
3: про восприятие этого мира и как тебя воспринимают с брекетами.
4: Ну вот смотрите, когда нам говорят про брекеты, мы всегда сразу думаем, ну это же вот визуально, да, это видно. Для кого-то важен внешний вид в работе в том числе, и человек думает, ну это же вот там пару лет нужно будет
3: это
4: носить,
3: у нас
4: да?
3: на радио, кто плюнул, причесался на ладошку, и то нас теперь по видео показывают, ну.
4: Ну а вообще, конечно, вопрос звучит так, есть ли возможность выбрать вариант брекетов, да, вот я пришла и говорю, мне вот эти внешне больше нравятся, или все-таки это врач должен подбирать идеальный вариант конкретно в вашем случае.
3: Давайте разбираться. Екатерина Вячеславовна, вам слово.
5: На сегодняшний день самые популярные брекеты – это металлические самолигирующиеся системы. Они небольшого размера, очень точно и мягко перемещают зубы, быстро позволяют получить задуманный ортодонтом результат. В нашей практике есть и было много медийных пациентов, которые не смущаются того, что у них установлена система. На сегодня это даже показатель некого статуса, заботы о своем здоровье и улыбке. Существуют керамические и сапфировые брекеты. Мы в своей практике их не используем. Они объемнее и медленнее перемещают зубы. Такой инструмент совсем не подходит для наших задач. Все дело в трении. Оно гораздо выше в системе керамика-металл. Металл плохо скользит по керамическому пазу брекета. Именно поэтому зубы перемещаются гораздо дольше. Самые лучшие брекеты – это те, которыми работает ваш ортодонт. Поэтому выбирать нужно именно врача, а не систему, на которой вы будете лечиться.
3: Вот это важно, правда.
4: Потому что врач лучше знает, что лучше для нашей улыбки.
3: Довериться профессионалам вы можете в Центре эстетической стоматологии «Светлая сторона».
2: Не в зуб ногой в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта «Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Поехал, тут поехал.
1: Станционка от съезда с проезда энергетиков. Сразу заезжаем и не заезжаем, и встаем.
0: И стоим до второй станционной. Ну и большая пробка из-за ДТП, о котором мы уже рассказывали, но там ситуация не улучшается,
1: да,
0: только
1: на Кедровой
0: ухудшается.
1: Со стороны Кубовой пробочка началась. Дальше она перетекает в Первое Мочищенское шоссе и прямо до Жуковки практически. И по этому поводу стоит Красноярское шоссе.
0: Вот такая...
1: Такие дорожные новости.
0: Сложная ситуация в этих местах. Мы вас предупредили. Ну и сейчас предупредим еще о погодных данных, которые нам предоставили синоптики.
1: Хорошие денечки стоят и вчера, и сегодня. Сегодня осадков не ожидается. В Новосибирске ветер будет южный, 3,8 метра в секунду. 25 это днем.
0: А сейчас на 10 градусов меньше. Плюс 15 всего лишь.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом. И вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9.39 невыдуманные истории и объявления, которые встречаются в нашей жизни, попадают в прицелы и под прицелы, и в эфиры, и в наши соцсети первого утреннего шоу. И у нас сегодня больше вопросов, чем ответов.
2: Сегодня у нас объявление, и нам кажется, что, ну, как будто оно немножко из прошлого, судя по... Потому,
1: и может
2: как,
1: быть,
2: как оно написано.
1: Кто в этом разбирается, нам подскажет, как на это реагировать.
2: Ну, мне кажется, представители РЖД могут пояснить, что это имелось в виду, потому что, опять же, у нас вопросы и ответов нет. Итак, объявление на железнодорожной станции, и там написано...
1: Нет, это уже на двери, не прислоняться.
2: А, не прислоняться, это уже
1: или
2: в поезде.
1: Или пригородные,
2: да, подожди.
1: Там? Нет, или касса это.
2: Да нет, это касса, 100%.
1: Пригородные кассы, наверное, да.
2: Так вот, что написано?
1: Внимание.
2: Уважаемые пассажиры. Стоимость проезда на электропоезде в стоимость билета не входит. Подпись администрации. А, так вот, самый главный вопрос.
1: Это что, ты купил билетик, бумажку купил? А проезд,
2: а проезд
1: не оплатил?
2: Не купил. А проезд не купил, понимаешь?
1: Что происходит?
2: Вот смотрите, вы когда едете на электропоезде, да, на электричке куда-то, вы же покупаете билет... Да?
1: И едете.
2: И, собственно, покупаете его для того, чтобы проехать.
1: Проехать.
2: Да, поездка нужна. Но тебе говорят, ты купил билет, но проезд в этот билет в стоимость билета не входит.
1: Нам нужны пояснения, друзья. Это объявление уже можно найти в группе радио Юнитон ВКонтакте, в каналах Макси и в Телеграм. Расскажите, что не так в этой жизни.
2: У меня, конечно, возникло предположение, как это есть в Москве, где если на станции нет касс, то ты можешь в специальном терминальчике выбить такой билетик, еще не оплачивая, а потом его оплатить либо на выходе на станции, где, куда ты приехал, либо через кондуктора.
1: Но, судя по объявлению, которое написано трафаретом из прошлого...
2: Трафаретом, друзья, трафаретом!
1: Нам нужны ваши пояснения, друзья. Заглядывайте или пишите в Макси Телеграм 983-510-107.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова 158.
1: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Если кошку гложет блошки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
5: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
6: Привет. Одна и круглая.
5: Это как?
6: Как две половинки в «Додо». Пицца одна, а вкусов пара. «Додо».
7: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
13: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 28 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на весовые конфеты, наборы конфет.
15: Подробности в магазинах «Быстроном».
14: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
17: Ты так быстро подружился с преподавателем?
18: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
19: «Додо».
3: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
2: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу, поболтали, поиграли, неплохо начали этот день, пойдемте дальше, Юлечка.
1: Ну мы пойдем, да, оставляем вас в компании наших коллег, через несколько минут свежий выпуск новостей, а мы вернемся завтра, завтра же будет пятница, это какой-то сумасшедший, фантастический, замечательный, обалденский денечек.
0: И хулиганить, а еще мы продлеваем эту рабочую неделю, и в субботу встретимся с вами в открытой выездной студии шоу «Пуш» у кинотеатра «Победа» с 13 до 17.00, приходите. Ходите в гости.
1: Все это посвящено десятилетию шоу «Пуш». Именно 29 августа все это дело случится, поэтому приходите.
0: Ну, там я на свой счет, конечно, примазываюсь к этому событию.
1: Ты посмотри-ка. Ну, мы, конечно, знаем, что у Артема день рождения в этот день.
0: Классно устроился, согласитесь.
1: А специально, чтобы не забывать, когда день рождения шоу «Пуш»,
0: ну,
1: он решил в день рождения выйти в эфир.
0: В то же время выходить в народ, общаться, обниматься и устраивать много фотосессий. На сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Дом,

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Еще три магистрали подключили к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске. Это Красный проспект, улица Титова и Немировича-Данченко. Интеллектуальное управление позволяет в реальном времени учитывать дорожную ситуацию и автоматически регулировать режим работы светофоров. Это должно уменьшить количество пробок и стабилизировать скорость движения. Теперь система действует на 10 городских улицах. Причину гибели рыбы у Димитровского моста в Новосибирске выясняет природоохранная прокуратура. Издание ВН пишет, что уже провели обследование береговой полосы. Образцы погибшей рыбы направлены на лабораторные исследования. По их результатам примут решение о мерах прокурорского реагирования. Российских учителей научат работать с искусственным интеллектом. Как пообещали в Минцифры, освоить инструменты на основе нейросетей педагоги смогут бесплатно. Запись на курсы откроется на госуслугах в сентябре, пишет парламентская газета. Ожидается, что искусственный интеллект поможет сделать уроки более интересными. Какую сумму обойдутся сборы ребенка в школу, в этом году выяснили аналитики сервиса «Суперджоп». Оказалось, что в среднем новосибирские родители тратят 16 500 рублей, на 11% больше, чем в прошлом году. Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам – 21 000 рублей на одного ребенка. Чуть меньше тратят в Петербурге и в Красноярске. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: можно покупать мне одежду и школьные принадлежности?
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
7: Подарил и порядок. Букет СИП.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в Быстрономе скидка 50% на канцелярские товары. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
12: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
13: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
14: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
18: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
19: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
20: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
21: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: на каждом пикнике.
1: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
8: Прям 19 тысяч? Одному?
7: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
8: Квантум!

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
0: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
6: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
9: Радио «Юнитон». Только хиты, 100%.

0: твоим. Я ведь целую, если с этим браться.
1: В Новосибирске 11:00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. 500 миллионов рублей выделят власти Новосибирска на ремонт моста через Иню, который соединяет Новолуговое с Первомайским районом. Как сообщили в мэрии, сооружение было принято в эксплуатацию в 1970 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. К настоящему времени накопилось множество дефектов. Сейчас ищут подрядчика. Восстанавливать переправу будут в следующем году и в 2028. Число безаварийных водителей в Новосибирской области – одно из самых больших по России. РБК передает, что по данным на конец июня 48% автомобилистов нашего региона за отсутствие ДТП оформили ОСАГО со скидкой. Этот показатель выше среднего по стране почти на 5%. Самые аккуратные водители зарегистрированы в Москве, на втором месте – жители Петербурга. Аэроэкспресс предлагают запустить в Новосибирске. С инициативой выступают представители Университета архитектуры, дизайна и искусств. По их мнению, Аэроэкспресс должен связать аэропорт Толмачево и Наукоград-Кольцово, передает Инфопро-54. Ожидается, что новый для нашего города транспорт позволит организовать трафик к Скифу в обход дорожных проблем. Еще одним способом повышения транспортной доступности Наукограда считают запуск дирижабля. Искусственный интеллект работает в новосибирском правительстве. Как рассказал губернатор Андрей Травников, в администрации региона нейросети используются активно. Так они готовят понятные ответы на обращения жителей. Кроме того, сотрудники правительства применяют их для поиска во время работы с большими объемами документов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет! Дарья Макарова с вами. Ловите далее историю про девушку из Индии, которая отрастила волосы длиной больше 2 метров и установила мировой рекорд. Индианка Ренудха Риал не подстригала свои волосы с 2015 года. Длина ее волос 271,5 сантиметра. Для сравнения, рост самого высокого человека в истории Роберта Уодлоу составлял 272 сантиметра. Индийская Рапунцель долго шла к этому достижению. Рекордсменка изо дня в день тщательно ухаживала за своими локонами и регулярно выкладывала в сеть ролики с бьюти-советами. По ее словам, в индийской культуре длинные волосы считаются признаком неземной красоты. Рену призналась, что ей приходится часами расчесывать локоны, чтобы они выглядели хорошо. Кроме того, она не пользуется обычными шампунями из супермаркетов. Когда Дхариал гуляет по улице, прохожие часто останавливаются, чтобы сделать ей комплимент. Рену нравится внимание окружающих, и она призывает всех ценить свою собственную природную красоту.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
1: Ты видела?
2: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю». А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
3: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
2: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
4: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
5: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк».
7: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
6: Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
11: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Приятно и на работе. Букет СИП.

0: Девушки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: а около плюс 25 градусов.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в Быстрономе скидка 50% на колготки, носки, чулки.
3: Подробности в магазинах «Быстроном».
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пожарят усы, повтори.
8: Сибири на каждом пикнике.
9: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
10: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
11: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
12: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
13: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
14: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
15: Алло, Гена!
16: Слушаю, Чебурашка.
15: Гена, забери из бара.
16: А ты что, сам идти уже не можешь?
15: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
14: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38.
13: ИП «Петунин А». Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-600-142-075.
17: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
18: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
19: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-7205.
21: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. 8 точек с суши и роллами закрыли санитарные врачи в Новосибирске. Популярную у горожан азиатскую еду готовили с нарушениями санитарных норм. Как передает информагентство «Новосибирск», предприятия не следили за чистотой помещений и оборудования, игнорировали требования к маркировке инвентаря, персонал не проходил медосмотр. Новосибирцев просят правильно выбирать заведение, обращать внимание на столы, санузлы и состояние посуды. Научная работа на СКИФе начнется в сентябре. О сроках выхода первых станций на промышленную эксплуатацию рассказал губернатор Андрей Травников. Добавлю, что СКИФ стал одной из главных тем международного форума «Технопром». Он сейчас проходит в экспоцентре. Обеспечить доступ автомобилистов к данным о работе дорожных комплексов фото-видеофиксации хотят российские депутаты. Законопроект уже внесен в Госдуму. Как пишет парламентская газета, сейчас ведение находится в распоряжении МВД. Если документ примут, желающие смогут увидеть всю статистику по каждому отдельному комплексу, в том числе количество ДТП до и после установки камеры. Задачи для будущей базы на Марсе отрабатывают в Новосибирске. ТАСС передает, что над проектом работают специалисты НГУ. Ключевая идея в том, что из-за экстремальных условий на Марсе все процессы жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности должны взять на себя роботы. В ближайшее время подготовят площадку с макетом марсианской поверхности, на которой машинам предстоит выполнять типовые операции. И о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Что изменилось после лечения?
1: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
0: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Счастье есть!
3: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
5: Можно и без повода. Букет Сим.
6: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
7: Ага.
6: О, вы уже здесь?
7: Ага.
6: А где скидка?
7: А скидка тому, кто забрал.
8: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-600-142-075.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дорогой, у нас на ужин пицца.
12: Надеюсь, Додо?
4: Додо.
13: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
14: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
17: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Так, ну, вроде бы всех позвала.
18: А про пиццу не забыла?
4: Да-да.
19: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
20: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
21: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
22: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
23: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
24: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.

0: Ты чё, пират?
1: С чего это?
0: Так одноглазый ездишь.
1: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
3: Я понял. Ксенон Шоп 54.
2: Звони 247-81-82.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Подкладку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
4: «Додо».
5: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
6: Прям 19 тысяч? Одному?
5: Да, одному, на дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
6: «Квантум»!

0: 2026 года.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 и 28 августа 2026 года в Быстрономе скидка 40% на чипсы, снеки, сухари.
0: Подробности в магазинах Быстроном.
1: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И раз.
10: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
11: Когда очень хочется додо пиццы.
10: До-до.
12: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.

0: Пускай пешеходов они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Массовые поджоги мусорных контейнеров в Ленинском районе Новосибирска. За неделю экипажи спецавтохозяйства зафиксировали 8 пожаров, уничтожены 10 контейнеров. Представители регоператора считают, что возгорание не случайно. Жители призывают соблюдать правила складирования. 500 миллионов рублей выделят власти Новосибирска на ремонт моста через Иню, который соединяет Новолуговое с Первомайским районом. Как сообщили в мэрии, сооружение было принято в эксплуатацию в 1970 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. К настоящему времени накопилось множество дефектов. Сейчас ищут подрядчика. Восстанавливать переправу будут в следующем году и в 2028. Причину гибели рыбы у Димитровского моста в Новосибирске выясняет природоохранная прокуратура. Издание ВН пишет, что уже провели обследование береговой полосы. Образцы погибшей рыбы направлены на лабораторные исследования. По их результатам примут решение о мерах прокурорского реагирования. Российских учителей научат работать с искусственным интеллектом. Как пообещали в Минцифры, освоить инструменты на основе нейросетей педагоги смогут бесплатно. Запись на курсы откроется на госуслугах в сентябре, пишет парламентская газета. Ожидается, что искусственный интеллект поможет сделать уроки более интересными. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов тепла. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Пожарь, откуси, повтори.
1: Пожарь, откуси, повтори.
0: Омский бекон. Вкус Сибири на каждом пикнике.
2: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
3: Здорово и в ресторане. Букетси.
4: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
5: Привет. Одна и круглая.
4: Это как?
5: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
6: Додо.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Дорогой, у нас на ужин пицца.
11: Надеюсь, Додо?
6: Додо.
12: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
14: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квасдомашнее живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк», Федосеева 8.
16: Ты видела?
17: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
16: А она просто молчит.
17: Потом разворачивается. И в этот момент...
18: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
17: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
19: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
20: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях, мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
21: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
22: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
24: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
25: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
26: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: «Душ» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест». Лети!

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В «Радиотехнике»!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на все колбасы, сосиски, деликатесы.
5: Подробности в магазинах «Быстроном».
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Благоприятная экология, новая школа во дворе, благоустроенные набережные, уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
9: «Додо».
10: Пес поймал в лесу клещей, ветнар увидит скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
11: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
12: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. «Эскимо Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Привет! Как настроение?
20: Безумное!
19: Как аппетит?
20: Еще безумнее!
19: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
21: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
22: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Счастье есть!
24: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
9: «Додо».
25: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
26: Мам! А мам?
27: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
28: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Сумму, необходимую для сбора ребенка в школу, назвали аналитики сервиса «Суперджоп». Оказалось, что в среднем новосибирские родители тратят 16 500 рублей, на 11% больше, чем в прошлом году. Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам – 21 000 рублей на одного ребенка. Чуть меньше тратят в Санкт-Петербурге и Красноярске. Тем временем школьников предлагают обучать вождению автомобилей. С инициативой ввести двухгодичный курс с 9 класса выступили в общественной палате. Предполагается, что программа станет востребованной, поскольку большинство учащихся заинтересованы в получении водительских навыков. Выдавать права предлагается вместе с аттестатом. iPhone 17 продолжает оставаться самым продаваемым смартфоном в мире. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research. Девайс американской Apple сохраняет этот статус второй квартал подряд. Доля устройства среди всех поставленных на рынок смартфонов составила 6%. Россияне чаще всего хотят провести бархатный сезон в Турции, Белоруссии, Узбекистане, Таиланде и Армении. Таковы данные исследования сервиса бронирования гостиниц «Отелло». Отмечается также, что в прошлом году в первую пятерку вместо Таиланда и Армении входили Казахстан и Грузия. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза. Ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет! Дарья Макарова с вами. Ловите далее историю про девушку из Индии, которая отрастила волосы длиной больше 2 метров и установила мировой рекорд. Индианка Ренут Хариал не подстригала свои волосы с 2015 года. Длина ее волос 271,5 сантиметр. Для сравнения, рост самого высокого человека в истории Роберта Уодлоу составлял 272 сантиметра. Индийская Рапунцель долго шла к этому достижению. Рекордсменка изо дня в день тщательно ухаживала за своими локонами и регулярно выкладывала в сеть ролики с бьюти-советами. По ее словам, в индийской культуре длинные волосы считаются признаком неземной красоты. Рену призналась, что ей приходится часами расчесывать локоны, чтобы они выглядели хорошо. Кроме того, она не пользуется обычными шампунями из супермаркетов. Когда Хариал гуляет по улице, прохожие часто останавливаются, чтобы сделать ей комплимент. Рену нравится внимание окружающих, и она призывает всех ценить свою собственную природную красоту.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
5: «Додо».
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
8: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Выбирайте лучшее, выбирайте Кер.

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Так, ну, вроде бы всех позвала.
2: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
4: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
1: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
0: Можно и до свадьбы. Букет Си. В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
7: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
1: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
3: Додо.
8: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
9: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
10: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь-гроза. Ветер южный, едва 7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
5: Прям 19 тысяч? Одному?
4: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
5: Квантум!

0: 2026 года.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
5: «Додо».
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Что изменилось после лечения?
8: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
9: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
12: В «Радиотехнике»!
11: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
13: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
14: Держи дистанцию 3 секунды.
15: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дорогой, у нас на ужин пицца.
18: Надеюсь, Додо?
5: Додо.
19: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
20: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
21: Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Ready with the crazy love. It ain't strange.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Медики готовятся ко второму пику активности клещей в Новосибирской области. Его прогнозируют на осень, с середины сентября и до первого снега. А пока специалисты продолжают регистрировать снижение числа пострадавших от членистоногих. Так, с 17 по 23 августа их насчитали 144, почти на 20% меньше, чем недели ранее. Правила размещения граффити разработают в Новосибирске. Предполагается, что городские власти выделят художникам места для творчества. Информагентство «Новосибирск» передает, что над регламентом собираются работать эксперты, архитектурное сообщество и молодежные организации. Уже определили 30 объектов, на которых появятся уличные картины. Целенаправленно усложнять задания ЕГЭ в России не будут. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом сообщили в Рособранадзоре. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить единый госэкзамен из-за появления большого количества стобальников. Виртуального дегустатора десертов создали в России. Он работает на основе искусственного интеллекта. ТАСС передает, что нейросеть анализирует данные этапов производства сладостей и оценивает их вкус по 10-бальной шкале. Сейчас такие заключения выдают дегустационные комиссии. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза. Ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Пожарят усы, повтори. Пожарят усы, повтори. Омский бекон.
5: Вкус Сибири на каждом пикнике.
6: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
7: Ты видела?
8: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
7: А она просто молчит.
8: Потом разворачивается. И в этот момент...
9: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
8: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
10: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
11: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
15: Привет! Как настроение?
16: Безумное!
15: Как аппетит?
16: Еще безумнее!
15: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
17: Шеф, нам снова повышают аренду.
18: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
19: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
21: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
22: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
23: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
22: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
24: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный, едва 7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом. И вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Так, похудеть бы, готовить нет времени, считать калории устала, диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
9: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
10: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
11: Баба Яга, а сколько тебе лет?
12: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
11: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
12: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
16: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
19: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирский дом актера на улице Серебряниковской, 35, закрылся. Причиной стало аварийное состояние здания, возведенного в 1967 году. Ранее сообщалось о планах его капитального ремонта и начале разработки проектно-сметной документации. Теперь же объект признан непригодным для использования, пишет портал НДН-Инфо. 180 претензий к качеству работ подрядчиков на региональных и межмуниципальных дорогах набралось в этом году в Новосибирской области. Дефекты обнаружили во время гарантийных проверок, сообщили в региональном Минтрансе. По условиям контрактов компании должны ликвидировать недоработки за свой счет. Большую часть дефектов уже устранили. Самые популярные регионы для осеннего отдыха назвали в Российском Союзе туриндустрии. Как пишут «Известия», больше всего бронирований приходится на Москву, второе место занял Санкт-Петербург, а третье – Краснодарский край. Также вырос спрос на отдых на Алтае, в Якутии и на Камчатке. В Великобритании решили использовать искусственный интеллект, чтобы отсеивать ложные и нелепые звонки в полицию. Об этом пишет Daily Mail. Например, один гражданин попросил подвезти его до дома, другой решил обсудить цены на электричество, а третий пожаловался, что потерял зонтик. Нейросеть должна выяснить, действительно ли звонящему нужна помощь полиции, и если это не так, то подсказать, куда обратиться. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза. Ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

марта Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7.

0: Заговорить на английском. Level 11.
1: GIGAS – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. GIGAS – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
7: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
8: Прям 19 тысяч? Одному?
7: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
8: Квантум!

0: 2026 года.
1: Приятно и на работе. Букет Сим.
2: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
4: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Что изменилось после лечения?
3: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
2: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
5: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный, едва 7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа 335 72 05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова, 158.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 и 28 августа 2026 года в Быстрономе скидка 30% на шашлыки, купаты, колбаски для гриля. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.

0: конкретные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
2: Алло, Гена!
3: Слушаю, Чебурашка.
2: Гена, забери из бара.
3: А ты что, сам идти уже не можешь?
2: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
4: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-600-142-075.
5: Каникулы в Китае. Level 11.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное.
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее.
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
12: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
11: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
12: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: в Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Начало часа, и вот традиционно наша служба информации здесь. У микрофона Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Новосибирский и Московский наукограды договорились о сотрудничестве. Это произошло на полях форума «Технопром». Соглашение подписали мэр поселка Кольцово Николай Красников и глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин. Два ведущих научных центра планируют объединить усилия и обмениваться лучшими практиками, пишет «Континент Сибирь». Новосибирск и Омск вышли в финал в борьбе за звание семейной столицы России. Специалисты оценивали города по ряду показателей, в том числе по медицинскому обеспечению и инфраструктуре. Как передает ТАСС, обладателя титула на следующий год определят в октябре. В число претендентов входят еще 8 городов. Российские банки рекордно сокращают сеть отделений. С января кредитные организации ликвидировали около 1370 офисов. Такими темпами до конца года их число может сократиться более чем на 2000. Банки все больше переводят обслуживание в цифровой формат, чтобы урезать расходы на содержание отделений, констатирует «Известия». Необычный слой возрастом около 13 тысяч лет обнаружили российские ученые в отложениях Онежского озера. Как пишет издание Life, в нем нашли большое количество микроскопических частиц оксида железа. Исследователи допускают, что часть вещества могла попасть на Землю из космоса. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза, ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: Да, друзья, 17 часов и 5 минут в столице Сибири. Погода потрясающая, кстати, плюс 22 сейчас показано на термометре, а значит, пора прогуляться. Что вы думаете на этот счет? Я пока не могу, до 20.00 буду здесь у микрофона отвечать за ваш музыкальный плейлист и немножечко за настроение. А у меня настроение, знаете, переменчивое последние дни, потому что вот, например, позавчера я проснулся от того, что самокатчик в не совсем трезвом виде врезался в мой автомобиль. Произошло это в 5.40 утра. Да, для того, чтобы такого не произошло, поизучайте этот момент. Это, кстати, вообще целая отдельная тема, наверное, не то, что для эфира, для подкаста, я бы сказал. Поизучайте этот момент, как себя в этом случае обезопасить, как сделать так, чтобы, ну, не чинить потом автомобиль за свой счет. Это действительно важно. Но это какие-то серьезные, важные, взрослые темы. Я на эфир не для этого прихожу. Я прихожу, чтобы поиграть и отвлечься. И вот первая игра на сегодня — «Автомания» в конце этого часа. Еще две игры в следующем. Ну и интересное кино в части третьим. Вот такой у нас план, будем его придерживаться. Дмитрий Сергеев у микрофона. Всем большой привет.
0: FM 107. Радио нашего города.

0: One Republic играет сейчас из ваших динамиков. Знаете, рассказал вам про самокаты, как-то стало легче. Даже слушатель написал, что обратитесь к нам, мы занимаемся автоэкспертизой, юридически поможем, подскажем. Я вообще понял, знакомых надо иметь везде, потому что никогда не знаешь, что будет завтра. Ну а вот что будет 29 августа, я точно знаю. Ведь утреннее шоу «Пуш» отметит свое десятилетие и сделает это громко вместе со всем городом. Будет настоящая выездная студия, она будет работать возле кинотеатра «Победа», того самого с 13 до 17.00. Юля Бородина, Артем Фадеев будут устраивать крутой праздник для всех гостей и слушателей радио «Юнитон». Игры, общение, фотосессия, подарки и хорошее настроение тоже обещают подвести. Я думаю, его нам всем сейчас не хватает в связи с этой ситуацией на АЗС. Так что давайте как-то вместе, что ли, отмечать.
1: Радио.
0: Это, кстати, для всех история абсолютно. Можно брать семью, друзей, коллег, знакомых, кота с 13 до 17 у Победы.

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.

0: «Кастрюлька» за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИК 324-547-60-020-35-05.
2: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пожарят усы, повтори.
5: Пожарят усы.
6: Вкус Сибири на каждом пикнике.
7: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
8: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
9: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
10: Выбирайте лучшее. Выбирайте «Керхер». Мини-мойка «Керхер К5 Комбо».

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
5: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
6: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
5: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
6: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
11: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
12: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
13: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
14: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Да, друзья, самое время обсудить прогноз погоды на пятницу, 28 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Да, друзья, те самые игрушки, которые вам обещал, вот они и начинаются. Игра «Автомания» первая на сегодня в эфире радио нашего города. Это не может не радовать, по крайней мере, меня. Задача ваша следующая уже, я думаю, смело можно открывать. Либо нашу группу во ВКонтакте, либо канал «Макс», либо, если позволят все странные сервисы, то еще и Телеграм, да? Но это не точно, как говорится. Итак, в группе ВКонтакте и в канале «Макс» появится фотография, на которой будет изображена какая-то часть автомобиля. Автомобиля, да? Очень важно, пожалуйста, ответы мы принимаем в МАКС по номеру 8-983-510-107. Это очень сильно важно, потому что я видел, кто-то в комментарии пишет, так делать не нужно. Итак, будет там сейчас какая-то фотография какого-то автомобиля, а вот ваша задача уже, в принципе-то, и угадать, какой автомобиль загадан сегодня, и прислать марку этого автомобиля нам в МАКС по номеру 8-983-510-107. Такой вот план, мы будем его придерживаться. Сразу же напомню, что сражаемся мы сегодня, как всегда, за сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от генерального партнера игры компании Prado. Официальный дистрибьютор моторного масла Kicks. Вот так-то. Ой, как же много уже версий. Как будто бы вы готовились, как будто бы вы ждали их. Да, совсем скоро подведем итоги, уже узнаем, кто сегодня заберет 4 литра масла. Я буду ему очень сильно завидовать. Пока что все ваши варианты, которые только есть, присылайте к нам в МАКС.
2: 8-983-510-107.

0: подвести ее итоги. Задача у вас была простая, хотя для кого-то и нет, я уверен, что я тоже задумался, что же это за автомобиль такой сегодня загадан. Но в любом случае во ВКонтакте, в канале Макс появилась фотография, на которой была изображена какая-то часть автомобиля. Задача ваша была угадать марку. Так, сначала смотрим неправильные, и здесь мы сразу видим что? Ну, например, Nissan. Porsche, Mini просто написали, Lotus, Mercedes, Toyota, Чанган. Вот так вот. У меня одна знакомая зовет его Чунга-Чанга. Что еще из неправильного? Так, Nissan знаем, видим, McLaren, BMW, Ford, BMW. Все, пожалуй, из неправильного достаточно, да, и так, только что еще Лада не назвали. Ну, а правильный ответ это, конечно же, Mazda. Именно Mazda сегодня загадали мы. Есть правильные ответы, их достаточное количество, можете как минимум себе поаплодировать, но ведь вопрос-то не в этом, вы же понимаете, да? Вопрос исключительно в том, а кто же сегодня будет первым. И это наш слушатель, а может быть и слушательница. Номер телефона, который заканчивается на 42 86. Ура! Мы вас поздравляем. Да, если не врет мне зрение мое, Константин, написано 42-86, написал он Mazda, написал он раньше других, и сегодня забирает, уверенно забирает сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от генерального партнера игры компании Prado. Поздравляем, уже что-то пишет, наверное, радуется, наверное, он такой, ура, я не буду покупать себе масло. Да, кстати, не забывайте, что менять масло нужно по-хорошему, да, хотя бы в 6-7 тысяч, а судя по тому, что бензин может стать хуже, а то и уже стал, то как будто точно уже пора.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.

0: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова, 158.
1: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
4: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду UNITON. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 и 28 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на арбузы, дыни. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Ты видела?
13: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
12: А она просто молчит.
13: Потом разворачивается. И в этот момент...
14: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
15: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
16: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
17: ООО «Вестбанк». Сайт pirs.tv. Украин 102 549 1729.

0: Москвы, Смирнова, Ева. Оператор 319-547-687-251.
1: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
4: Додо. Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Про «Деспасито» только одно слово подбирается. Легендарная, легендарная работа от Луиса Фонси и Дэдди Янки. И сколько бы вы думали, как будто бы она вышла-то недавно, а в 2017-м это произошло, получается, 9 лет ей. И, конечно, магия цифр тут имеет место быть, потому что именно 9 миллиардов просмотров набрал их клип уже суммарно. Не знаю, по-моему, в школе меня учили, что людей на планете Земля меньше. Ну, конечно, многие с многих устройств могли посмотреть это, как бы и накрутить эти просмотры, но все-таки, согласитесь, впечатляет. У нас пока столько просмотров нет, но новости прямо по курсу я вам обещаю точно. В Новосибирске 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Тем временем наша служба информации продолжает свою работу. В студии радио «Юнитон» Павел Николаев. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. 500 миллионов рублей выделят власти Новосибирска на ремонт моста через Иню, который соединяет Новолуговое с Первомайским районом. Как сообщили в мэрии, сооружение было принято в эксплуатацию в 1970 году и с тех пор накопилось множество дефектов. Восстанавливать переправу будут в следующие два года. «Аэроэкспресс» предлагают запустить в Новосибирске. С инициативой выступают представители Университета архитектуры, дизайна и искусств. По их мнению, новый для города транспорт должен связать аэропорт Толмачево и Наукоград-Кольцово, передает «Инфопро-54». Ожидается, что это позволит организовать трафик к Скифу в обход дорожных проблем. Еще одним способом повышения транспортной доступности поселка называют запуск дирижабля. iPhone 17 продолжает оставаться самым продаваемым смартфоном в мире. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research. Девайс американской Apple сохраняет этот статус второй квартал подряд. Доля устройства среди всех поставленных на рынок смартфонов составила 6%. В Великобритании решили использовать искусственный интеллект, чтобы отсеивать ложные и нелепые звонки в полицию. Об этом пишет Daily Mail. Например, один гражданин попросил подвезти его до дома, другой решил обсудить цены на электричество, а третий пожаловался, что потерял зонтик. Нейросеть должна выяснить, действительно ли звонящему нужна помощь полиции, и если это не так, то подсказать, куда обратиться. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза, ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: Друзья, всем еще раз добрый вечер. Вы думаете, мы друзья, действительно? Я надеюсь, что да. Все-таки мы дружим, ведь 107 объединяет нас, слушателей и ведущих. Сегодня, вот, по крайней мере, в новом часе будет целых две игры. Первая из них — урок музыки, которая точно, ну, я давно считаю, что музыка нас связала, не просто так пели. Так вот, именно эта игра будет уже буквально через 3-4 минуты. Вспоминайте все, что вы знаете из мира музыки. Надеюсь, вам это хоть как-то поможет. Но не забывайте, все-таки для того, чтобы принять в ней участие, нужно помнить номер наш, телефон прямого эфира 209-05-07. Именно эти циферки вам помогут сегодня стать счастливее и выиграть, ну, например, два билета к нашим друзьям-партнерам. Все это немножечко впереди, сейчас же один трек, ну, например, какой-нибудь хороший, например, Оффенбах, например, да, почему бы не послушать, и сразу после этого сыграем, так что далеко никуда не уходите, Дмитрий Сергеев здесь, у микрофона, за старшего, в ближайшие два часа.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Да, урок музыки прямо сейчас на радио нашего города. И для того, чтобы принять в игре это участие, нужно нам звонить. Телефон прямого эфира 209-05-07. И я вам напомню его на всякий случай, вдруг вы не знаете. И сейчас какой счастливчик до нас дозвонится, мы с ним в эфире уже и познакомимся, обсудим, значит. В рамках игры, что предстоит вам сделать? Всего лишь-то навсего ответить на какой-то мой вопрос. Какой он будет, конечно, вопрос. Риторический, да, но я вам так скажу честно, он как-то будет связан с миром музыки. Ну, если получится у вас, то, соответственно, два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум» ваши автоматические. Ну что, я думаю, есть звонок у нас. Да, давайте, алло, знакомиться.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Дарья.
2: Дарья, очень приятно. Дарья, как у вас с музыкой? На «ты», на «вы»?
3: Иногда на «ты», иногда на «вы».
2: Ну, супер, это потрясающе, да. А подскажите, знаете ли вы такую певицу, как Рианна?
3: Конечно, кто ее не знает.
2: Ну, кто-то явно не знает. Потрясающе. Тогда смотрите, правила у нас сегодня с вами такие. У меня один факт про Риану для вас. Если отвечаете правильно, два билета в центр развлечения «Аполло» «Квантум» забираете. Играем?
3: Играем.
2: Супер. Факт звучит так. В честь певицы Рианы названа улица. Правда это или ложь? И ваш ответ?
3: Мой ответ, что это ложь.
2: Это ложь, говорите вы. И давайте же проверим, правильно ли вы ответили. И это... к сожалению, была не ложь. Так, что же это? Что же это? Телефон прямого эфира 209-05-07. Вот он сейчас, счастливчик, который, ну, надеюсь, нас слышал и сейчас сделает то, что должен был. Алло, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Надежда.
2: Надежда. Я начал верить Надежду. Ну что, расскажите, пожалуйста, все-таки названа в честь Рианы эта певица? Ой, все. В честь певицы Рианы названа улица или нет?
4: Да.
2: Считайте так.
4: Да.
2: Ну, давайте проверим. И это? Ну, конечно, это правильный ответ, да. Представляете, в 2017 году на Барбадосе, откуда Риана, собственно, и родом, была переименована улица и новое название Риана Драйв. Вот так вот. Поздравляю вас.
4: Спасибо.
2: Два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум» ваши за эфиром. Я с удовольствием расскажу, как их забрать.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс». Боулинги «Аполло» и «Квантум».
5: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
6: Прям 19 тысяч? Одному?
5: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
6: «Квантум»!

августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится на

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Что изменилось после лечения? Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
7: Давай спросим у папы.
8: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
7: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
9: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, Имбирск, Барнаульская, 19.
10: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
11: «Додо».
12: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
14: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
15: В «Радиотехнике»!
14: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
16: Так, похудеть бы. Готовить? Нет времени. Считать калории? Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
17: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
18: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
19: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
20: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
21: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
22: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
23: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
3: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
4: Додо.
5: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: расческу как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дент».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на четверг, 27 августа, прямо сейчас. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске будет без осадков. Это радует, кстати. Утром местами туман, ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем около плюс 25.

0: На радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Да, друзья, август подходит к своему логическому завершению, и впереди сентябрь. Тот самый сентябрь, там и без Михаила Захарыча Шуфутинского не обойдется, но и без школы тоже, как вы понимаете. Кстати, небольшая подсказка, самое время набирать нам телефон прямого эфира 209-0507, но это только для тех, кто хочет сражаться за приз. А он, на секундочку напомню вам, сертификат на 1000 рублей на покупки в сеть супермаркетов «Быстроном». Приятно и полезно. Итак, что же будем делать мы в рамках игры «Играй по правилам»? Задача простая. Ну, во-первых, дозвониться к нам в эфир, да? Во-вторых, ответить на вопрос ведущего, то есть мой. А он сегодня, я вот так смотрю, и, честно сказать, знаете, не то чтобы прям сложный. Три варианта ответа даже будет. Так что я, как понимаю, с точностью 33,33 человек, который дозвонится, уже будет иметь возможность этот приз забрать. Сражаемся за сертификат. Ну и, пожалуй, вот только что был звонок, хотел принять, он сбросился. Представляете? Да, есть линия свобода, есть возможность прямо сейчас дозвониться и сходу попасть в эфир. Кто же это будет? Ну, давайте, например, вот... Это вы будете. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Представляете, как вы сразу. Только приемничек потише сделайте, а то будет эхо у нас. Как зовут вас?
2: Меня зовут Алена.
1: Алена, очень приятно. Меня зовут Дмитрий. Алена, как у вас со школой? Готовитесь в этом году?
2: Ой, да. Готовимся.
1: Мне нравится это. Ой, да. Мы понимаем, что это такое. Смотрите, на кону сертификат на 1000 рублей в сеть супермаркетов «Быстроном». У меня к вам один всего лишь вопрос и три варианта ответа. Отвечайте правильно, забирайте его. Играем?
2: Да, конечно.
1: Да, конечно. Слушайте, вопрос такой. В этой стране школьной формой часто является спортивный костюм, чтобы было удобно посещать частую зарядку. Она, ну, очень часто у них. А вот и, внимание, вопрос. В какой стране существует такая традиция? Варианты ответов. Это Австралия, это Китай и это Германия.
2: Ну, мне кажется, что зарядка сейчас связана с Востоком. Мне кажется, что Китай.
1: Вам кажется, что Китай. И вот знаете, не знаю, что вам сегодня говорили звезды, но я вам говорю, что это абсолютно верно. Да. Это Китай. Это Китай. И Китай, наши братья из Китая, приносят вам как раз-таки тот самый приз, про который я говорил. Сертификат на 1000 рублей на покупки в сеть супермаркетов «Быстроном». Вам же есть на что его потратить, верно?
2: Да, конечно.

0: Да, конечно, найдемся. Еще раз поздравляю с эфиром, расскажу, как забрать свой приз. Ну, всем остальным желаю музыкального окончания этого часа.
1: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года фарш индейки «Добрич» охлажденный по 299,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Радио. Бьюнитон.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Заболел у пса живот? В Ветнаре вас доктор ждет! Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Что в «Дота Пицце» есть кроме пиццы?
9: «Дотстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно!
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Пожарят усы, повтори. Пожарят усы.
13: Сибири на каждом пикнике.
14: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
17: Что изменилось после лечения?
18: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
19: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
21: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
22: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
23: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
24: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
25: Додо.
26: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
27: Держи дистанцию 3 секунды.
28: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
0: радио Юнитон. Только хиты.
1: Только хиты.
0: Стоп.

Это Дима Билан с работы «Не молчи» в финале часа. Вот не поверите, я проголодался. Это все новости к этому часу. Да, и захотелось не чего-то там, а той самой шаурмы. Ну, в некоторых местах ее еще зовут шаверма. И я, ну, так сильно захотел, я понимаю, что дальше мне ехать навстречу. Я не успею, ну, никак за ней заехать. Захожу, значит, на сайт, а ее можно заказать. Да, ее можно позвонить, там тебе ее приготовят и забрать. Я что-то так проникся этим, настолько в технологичном, оказывается, мире мы живем. Поэтому новость этого часа радостная. Шаверма, она же шаурма, все-таки будет. Чего я вам желаю. Мы не прощаемся, мы переходим в час новый. Диме Билану говорим пока-пока, а Павлу Николаеву и выпуску новостей говорим добрый вечер. В Новосибирске 7 вечера.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Медики готовятся ко второму пику активности клещей в Новосибирской области. Его прогнозируют на осень, с середины сентября и до первого снега. А пока специалисты продолжают регистрировать снижение числа пострадавших от членистоногих. Так, с 17 по 23 августа их насчитали 144. Это почти на 20% меньше, чем недели ранее. Новосибирские и московские наукограды договорились о сотрудничестве. Это произошло на полях форума «Технопром». Соглашение подписали мэр поселка Кольцово Николай Красников и глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин. Два ведущих научных центра планируют объединить усилия и обмениваться лучшими практиками, пишет «Континент Сибирь». Новосибирский дом актера на улице Серебряниковской, 35, закрылся. Причиной стало аварийное состояние здания, возведенного в 1967 году. Ранее сообщалось о планах его капитального ремонта и начале разработки проектно-сметной документации. Теперь же объект признан непригодным для использования, пишет портал НДН-Инфо. Сумму, необходимую для сбора ребенка в школу, назвали аналитики сервиса «Суперджоп». Оказалось, что в среднем новосибирские родители тратят 16 500 рублей, на 11% больше, чем в прошлом году. Дороже всего школьные сборы обходятся москвичам – 21 000 рублей на одного ребенка. Чуть меньше тратят в Санкт-Петербурге и в Красноярске. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза. Ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Дмитрий Сергеев.
1: Встречаем новый час, это не может не радовать, ведь в Новосибирске 19 часов и 6 минут. Именно в это время хочу напомнить вам о том, что примерно вот, знаете, через 2 дня, 29-го, точно 29-го, ладно, утреннее шоу «Пуш» отметит свое десятилетие, ну и будет делать это громко, как обычно, вместе с вами, слушателями. Настоящая выездная студия будет работать возле кинотеатра «Победа» с 13.00 до 17.00. Там вы можете встретить Юлю Бородину, Артема Фадеева. Они будут устраивать праздник для всех тех, кто придет и будет слушать радио «Юнитон» в этот день. А игры, общение, фотосессии, подарки и даже настроение обещают подвести. Бензин не обещают подвести, настроение точно будет, говорят. Так что обязательно приходите, берите всех своих друзей, коллег, собак, кошек, котов. Всех. Но мы же открываем новый музыкальный на радио нашего города. В этом часе одна игра, да, называется «На интересное кино». И будет буквально через 3 минуты. Так что далеко уходить никуда не надо, а вот зарядить телефон на всякий случай, вдруг он разряжен, это прям стоит сделать.

0: интересное кино на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Да, кино вообще вещь интересная, знаете, особенно когда нужно его смотреть, потому что чаще мы тратим время на то, чтобы его выбрать, и только начать смотреть, потом уже и спать пора. Но сегодня мы вспомним какой-нибудь интересный такой, знаете, легендарный фильм, который точно стоит посмотреть. Может быть, кто-то не смотрел, да я уверен, что многие не смотрели его. Ну и как-то открыть для себя что-то новое, знаете, пора. Так вот, сегодня в рамках игры «Интересное кино» я включу в эфире один фрагмент. Небольшой, правда, но по нему, я уверен, люди, которые смотрели этот фильм, догадаются, что же это за фильм, и нужно будет именно это и написать нам в Messenger Max по номеру 8-983-510-107. Это важно. Ну и напомню вам на всякий случай, что для всех киноманов приз у нас, соответственно, такой же. Это недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Можно, кстати, и не смотреть кино, просто есть попкорн. Никто вас не остановит. Вы уже взрослые, помните это. Вы сами решаете, сколько попкорна съесть. Да. Ну и что, сейчас по вашей готовности, вы уже, я надеюсь, приготовили Макс, приготовили свои версии и варианты ответов, я воспроизведу отрывок, и вы, собственно, дело за вами. Пишите, пишите, да пусть победит самый быстрый. Итак, что же за отрывок, давайте послушаем.
3: Экипаж Discovery 1 состоит из 5 человек и компьютера последнего поколения серии HAL 9000.
2: Ну вот так-то. Я не знаю, нужна ли вам подсказка какая-то, да? Ну, давайте вот сделаем ее, почему бы нет. Известно, кстати, что во время съемки этого фильма Стэнли Кубрик, вот уже небольшая подсказка сразу, да, консультировался со специалистами НАСА. Угу. А чуть позже, в честь НАСА, этого фильма, НАСА назвала один из своих космических зондов вообще. Так что вот думайте, фильм достаточно старый, я думаю, что, ну, многие из вас его видели, просто могли забыть. Ответ принимаем в Макс, и через 3 минуты уже будем подводить итоги.
0: 8-983-510-107.

0: Возвращаюсь в эфир с хорошей новостью. У нас есть победитель в этой игре. Это не может не радовать. А то, знаете, так иногда обидно, что все чуть-чуть да не туда. Вот буквально немного не хватает для того, чтобы ответить правильно. Но сегодня такие люди есть, и эти аплодисменты дарю вам. А вы их не слышите, ну ладно. Итак, сейчас будем определять итоги и определять победителя в рамках нашей игры. Напомню, сражаемся мы сегодня за недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Либо просто поточить перед сном тоже полезно, как говорится. Но по неправильным ответам быстренько пробежимся и уже будем чествовать победителя. Так, из неправильного, значит, Стив Джобс, это не туда. Падение Луны, Звездные войны, Армагеддон, Интерстеллар. Вообще потрясающий фильм, обожаю. Это из неправильного. И это, кстати, все. Представляете? Это все. Все остальные ответили правильно. А правильным ответом сегодня был фильм без барабанных дробей. Давайте. «Космическая Одиссея» 2001 года. Фильм. Возрастное ограничение, кстати, 12+. И у нас, ну, давайте посчитаю. Прям мне несложно. Раз, два, три, четыре... 5 человек ответили сегодня правильно, да, и это не может не радовать, это здорово, вы большие молодцы. Но задание было не только ответить правильно, но еще и быстрее других, и с этим блестяще справился наш слушатель или слушательница. Сейчас узнаем номер телефона, которого заканчивается на 7190, тоже один, ну хорошо. Это крики, истерика и все в ваш адрес. Спасибо вам большое за участие. И попкорн теперь у вас есть, и фильмы, я надеюсь, ну, как минимум, «Космическую Одиссею» точно стоит пересмотреть, да, а там еще и вот накидали других фильмов хороших. Поздравляю вас с попкорном и с победой в нашей игре «Интересное кино», а всем остальным, ну, давайте повезет с бензином, пусть будет так.
1: Интересное кино получается.
2: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инет».
3: Ты видела?
4: Он ей в конце говорит, и я тебя не прощаю.
3: А она просто молчит.
4: Потом разворачивается.
3: И в этот момент...
5: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. «Пирс ТВ» он уже есть.
7: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона. Зрители. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В «Радиотехнике»!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на мороженое.
7: Подробности в магазинах «Быстроном».
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Квартиры в жилом ком.
9: Такой джакузи.
10: Дашка, просто мост.
11: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Шеф, нам снова повышают аренду.
14: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
15: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Гуляют гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить. Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
3: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на пятницу, 28 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный 2,7, при грозе будут порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.

Тут ближе к финалу часа, значит, подъехала у нас очень интересная новость для ленивых. Ну, конечно, но для кого еще? Спортзал больше не нужен. Китайские ученые сделали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. Интересно, согласитесь? Речь идет о специальных мышечных клетках, которые после введения под кожу, вы не поверите, самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки в организме. Во время тестов у подопечных мышечная масса выросла, улучшилась выносливость и плотность костей даже. Такой метод тренировок полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. Вот, в общем, можем к следующему лету приготовиться нормально, уверенно. Но вот я не знаю, я хотя бы в зале, когда занимаюсь, я хотя бы там воду пью. А так еще и вообще и воду не буду пить. Не знаю, вы что думаете вообще? Радио. Вот бы с работы еще так было, да? Тоже какие-то клетки в тебя, и они сами там работают, а ты дома сериал смотришь.

0: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
1: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно. Додо.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
8: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Это Бруно Марс в финале часа на радио нашего города. Тот самый Бруно. Да, не знаете, в конце не знал, чем зафиналить, и подумал, что нужно пользу уже какую-то дать. И как раз натыкаюсь на пост о том, в какой месяц, когда, что выгоднее купить. Я думаю, ну это же вообще, это же мед информация. Давайте посмотрим. Кондиционеры, оказывается, лучше покупать в октябре, в ноябре, логично. Все школьное в ноябре берем, заранее, на следующий год. Авиабилеты ночью лучше покупать. Надо проверить, кстати. Квартиру лучше брать в январе, машину в последний день месяца, одежду какую-то любую в январе или июле и ноутбук в феврале. А я пока только на шаурму накопил, вот за ней и отправляюсь. Дмитрий Сергеев, радио нашего города. Всем пока, прямо по курсу танцпол. В Новосибирске 8 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон. Свежий.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Приятно и на работе. Букет Сип.

0: на 107FM. Реклама. Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагар ТТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Будерус. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
1: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас. «Додо».
4: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Шоу «Пуш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Футбол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный, едва 7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: 107 FM.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Каникорс»

0: Мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Калий Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
1: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
2: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
3: «Додо».
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
1: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
2: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно!
3: «Додо».

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Радио Юнитон. Радио Юнитон. Первый звонок уже скоро, но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный едва 7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Мам, а мам?
1: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
2: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь.

0: Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 22.00 в Новосибирске.
1: FM 107.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный, едва 7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы

0: Центральный комитет, радиомосты, Силенциум и Раритет, 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти, без возрастных ограничений.
1: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
4: Радио Юнитон. Только хиты. Только хиты. 100%.

Новосибирске 23.00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь, гроза. Ветер южный, едва 7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

хіти.

вашем городе 2 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь-гроза. Ветер южный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Это Фош, друзья, первое утреннее шоу. Здравствуйте, привет, пятница, город, умывшийся дождем.
1: Всем
0: тоже здравствуй.
1: Доброго утра, уже просыпаетесь, друзья. Мы понимаем, что сегодня вот такая пасмурная и дождливая погода способствует сну и так прям настраивает на то, чтобы вот лежать и не вставать. Но мы-то уже встали.
0: Конечно, тем более днем распогодится, настроение будет великолепное. А сейчас мы это настроение вам то ли подпортим, то ли улучшим, потому что пятницу в первом утреннем шоу мы начинаем с песни из формата и рубрики «Трэшепайзер».
1: Песня, которая должна нас удивить, сегодня будет удивлять текстом и, кстати, составом, который будет это все исполнять.
0: Это что-то с чем-то. Помните песню про бобра «Сидим с бобром
1: Сидим
0: за столом»?
1: «Сидим с бобром за столом»,
0: вот,
1: да.
0: Вот, это Слава Скрипка. Он взял и для новой песни позвал солистку группы «Чили».
1: Так, собственно, группа «Чили» и будет...
0: Чилить.
1: Ирина Забияка. Вот, я
0: Ирина
1: вспомнила,
0: Забияка,
1: как ее зовут.
0: Слава, Скрипка. И песня под названием «Ежик». Ну, там, если в оригинале, «Ежик».
1: «Ежик».
0: «Ежика» хотите? Даже если не хотите, берите, слушайте, реагируйте.
1: Мне кажется, Славе не дает покоя популярность бобра. Он решил продолжить животную тему. Посмотрим, что из этого получилось, друзья. Ну и нам ваша реакция нужна, конечно же.
0: Добро пожаловать в наш музыкальный зоопарк. Работает Макс и Телеграм, и даже СМС. Номер для связи 8-983-510-107.
1: Макс, Телеграм, СМС. Ваша реакция на Трэшепайзер. Он только раз и больше никогда.
0: Встречайте.
1: Правда, про бобр мы тоже самое в свое время говорили.
0: Встречайте, радио не выключайте, далеко не уходите. Слава, Скрипка и Чили, «Ежик».
2: Трэшепайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.
3: Первый раз увидел ежа.

0: Опа.
1: Ежик побежал.
2: Ежик побежал,
1: слышали? Убежал. Прибежал ежик и убежал, друзья. Это был музыкальный трэш. Заряд на пятницу и выходные. Такого в нашем эфире вы больше, надеюсь, не услышите.
2: Ну, я же говорю, про песню от Славы Скрипки «Сидим с бобром за столом» мы то же самое говорили, а пару раз-то еще включали.
1: А Алексей написал, что эта песня круче бобра, потому что здесь больше героев.
2: Ах, ну да.
1: Конечно.
2: Там же, а кто там, ежик,
1: лиса? И кто с лисой еще там, енот, колбасу-то делили, но...
2: Так, ну давайте еще почитаем, что вы нам пишете. Выключите это, что это, мои уши?
1: Оно само закончилось, понимаете, мы даже не выключали, все кончилось само.
2: Ерунда конкретно, считает человек с подписью «файл».
1: А есть ли варианты, что это хитяра?
2: И, а вот, например, какой ужас. Мне теперь кажется, что эта песня про бобра и полена почти нормальная.
1: В отличие от этой.
2: В отличие от вот этой.
1: Мнения разделились.
2: Ну, конечно же, нет, проголосовал Денис. Денис, а мы не голосовали за или против. Эта песня, она автоматически появляется, да. Песенка маньяка.
1: Ну, ножик, ежик-маньяк поселился в ваших ушах.
2: Ну и вы помните, друзья, действительно, эта песня только раз и больше никогда исключительно для того, чтобы вывести нас с вами на эмоции, удивиться музыкальной сфере нашей.
1: Ушки размяли, пальчики тоже, друзья, ну и здорово, ну и приятно.
2: В Новосибирске 7.00.
3: FM 107. Слушай первым.
4: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
5: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
1: И именно завтра, друзья, 29 августа, первое утреннее шоу отметит десятилетие. И сделаем мы это на открытой площадке выездной студии, куда всех и приглашаем.
2: Все это случится у кинотеатра «Победа» в самом центре города с 13 до 17 часов. Добро пожаловать. Будем там разыгрывать подарки среди тех, кто придет на площадку. Будем общаться, будем поздравляться.
1: И в эфире тоже будем шалить и хулиганить, как сегодня, может быть, даже в два раза больше.
2: 4 часа утреннее шоу «Пуш», которое выйдет не утром, а в обед.
1: Это нормально для субботы, нормально, мне кажется, качественно.
2: Ну и
1: хорошо.
2: Когда еще в субботу будет возможность действительно заполучить столько подарков?
1: Юля считает,
2: много там
1: подарки.
2: Это я попыталась, не смогла.
1: Причем почему-то закатила глазки в потолок и искала там звезды.
2: Ну так на потолке там подсказки. Ты что, никогда не знал, что ли? Когда вспоминаешь, на потолок смотришь, там подсказки.
1: Обычно внизу на полу подсказки.
2: Беговая дорожка. Ну это как это?
1: Юля, в потолке открылись люки. Не волнуйтесь, это глюки. Начинаю беспокоиться за тебя. Поэтому завтра встречаемся. Ну и сегодня до 10.00 держим все вместе. Здрасте еще раз и доброе утро. Круто, что проснулись и настроились на «Юнитон».
2: Ну и сегодня мы подкинем тему, которая